0: легкие нефтепродукты, в том числе дизельное топливо и газойль. Таким образом, ранее рассматриваемая версия об историческом загрязнении не подтвердилась, и служба продолжает выяснять возможный источник загрязнения. Будут проведены более детальные анализы и исследования, которые помогут установить источник его происхождения. Госслужба окружающей среды сотрудничает с другими ответственными учреждениями в Латвии и за рубежом, чтобы установить судно, с которого, возможно, незаконно были сброшены нефтепродукты в море. На побережье Вентспилса в конце прошлой недели было выявлено нефтяное загрязнение, следы нефтепродуктов растянулись на десятки километров. Загрязнен песок и береговая линия. Специалисты пытаются установить источник загрязнения. Городские службы приступили к очистке пляжа. Жители и гостей города пока призывают воздержаться от прогулок вдоль моря. Загрязненный участок тянется вдоль побережья более чем на 50 километров. В госслужбе окружающей среды говорят, что это одно из самых крупных загрязнений на побережье Курзема за последние 20 лет. К уборке подключают и волонтеров. С 1 октября в Риге продлено время работы ночных приютов и расширена помощь людям, оставшимся без жилья, сообщила координатор проекта отдела внешних коммуникаций Рижского самоуправления Антра Габре. В течение всего октября ночные приюты будут работать с 18 часов до 8 утра. Одновременно увеличено количество доступных мест. В рижском приюте предусмотрено 260 мест, 90 в женском отделении, 170 в мужском. Кроме того, работает дневной центр на 100 мест и две мобильные бригады. Они объезжают город, консультируют людей, при необходимости доставляют их в приюты и ночные приюты. Еще 678 мест Рижское самоуправление обеспечивает в сотрудничестве с организациями, с которыми заключены соответствующие договоры. Продолжается также программа «Сначала жилье», в рамках которой людям, оказавшимся без жилья, предоставляют 25 жилых помещений. Самоуправление софинансирует до 650 порций горячей еды в день. Получить питание можно в 4 суповых кухнях и 10 пунктах предоставления услуг питания. В холодное время года особое внимание будет уделяться местам, где могут находиться люди без жилья. Специалисты будут проверять подъезды домов, территории под мостами, садовые участки, другие места в Риге. При необходимости людей доставят в приют. Жители из столицы просят звонить в полицию по номеру 110, если они замечают людей, живущих в местах, не предназначенных для проживания. С 1 октября по 30 апреля при неблагоприятных погодных условиях ночные приюты переходят на круглосуточный режим работы. По данным самоуправления, в первой половине этого года спрос на социальные услуги продолжал расти. Услугами дневного центра воспользовалось на 23% больше людей, чем за тот же период прошлого года. На следующей неделе погоду в Латвии будут определять циклоны, прогнозируют синоптики. В начале следующей недели усилится ветер. Во многих регионах пройдут дожди, местами сильные. Температура воздуха в понедельник не превысит плюс 12, плюс 16 градусов. Во вторник станет на 1-2 градуса теплее. Во второй половине недели осадков будет больше, а в следующие выходные дни ожидается прохладная погода. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, октябрь в Латвии будет примерно на 2 градуса теплее обычного. А количество осадков может быть близким к норме. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Средний тариф на теплоэнергию для регулируемых компаний в октябре вырастет на 7,8%, сообщили в Комиссии по регулированию общественных услуг. Исполнительный директор комиссии Янис Микельсонс отметил, что наблюдавшийся ранее рост цен на топливо существенно повлиял на тарифы на услуги теплоснабжения в ряде самоуправлений Латвии. Цены на топливо заметно выросли и в случаях, когда компаниям приходилось заключать новые договоры на поставку топлива или пересматривать цену в соответствии с действующими договорами. Микельсонс пояснил, что перед началом отопительного сезона компании пересматривают тарифы, чтобы адаптировать их к актуальным ценам на топливо и учесть накопленные за предыдущий период непредвиденные расходы или доходы. В целом, в крупных городах изменения тарифов в октябре небольшие, а в отдельных населенных пунктах, где для отопления используются древесные гранулы или газ, наблюдается значительный рост, отметил Микельсонс. Он добавил, что у большинства теплоснабжающих компаний тариф в октябре составляет от 80 до 100 евро за мегаватт-час. В 20 населенных пунктах тариф превышает 100 евро за мегаватт-час. Государственная полиция серьезно подготовилась к различным возможным провокациям в связи с предстоящими выборами в 15-й Сейм, заявил начальник госполиции Арманс Рукс. Он признал, что во время выборов риски могут быть самыми разными, начиная с индивидуальных проявлений граждан и необдуманных действий и заканчивая организованными попытками извне повлиять на внутриполитические процессы в Латвии. В качестве одного из возможных рисков начальник полиции назвал рассылку электронных писем с угрозами. По словам Рукса, чтобы полиция могла надлежащим образом реагировать на различные возможные сценарии, подготовка к работе во время выборов началась задолго до них. При этом он признал, что пока никаких явных признаков возможных угроз не наблюдается. Рукс подчеркнул, что госполиция работает в усиленном режиме, и такой порядок работы будет сохраняться вплоть до подсчета результатов выборов с учетом развития текущей ситуации. Он добавил, что в первые 4 дня, когда избиратели могли оставить свои голоса на хранение, каких-либо серьезных инцидентов не зафиксировано. Напомним, что парламентские выборы в Латвии состоятся в субботу, 3 октября. Согласно данным опроса банка «Цитаделла», рост расходов на продовольствие и транспорт по-прежнему вызывает наибольшие опасения у жителей Латвии. 66% опрошенных больше всего беспокоит рост цен на продукты питания, а 65% отмечают опасения по поводу увеличения расходов на топливо и транспорт. При этом 59% респондентов тревожит рост цен на коммунальные услуги, включая расходы на электроэнергию и отопление. Сравнительно реже в качестве существенного риска жители называют увеличение расходов на финансирование жилья или досуга. 23% респондентов заявили, что их беспокоит увеличение арендных платежей или выплат по кредитам, а 13% опасаются подорожания отдыха и развлечений. 4% опрошенных заявили, что рост цен ни в одной из категорий их не волнует. Данные опроса показывают, что опасения жителей по поводу роста цен существенно различаются в разных возрастных группах. Молодежь в возрасте от 18 до 29 лет больше всего волнуют цены на продукты питания. Для жителей трудоспособного возраста в группах 30-39 и 40-49 лет особенно актуальны расходы на личный транспорт. А в группе 60-74 лет большую часть населения беспокоит рост цен на лекарства и медицинские услуги. 4 призванных в службу гособороны молодых человека оштрафованы на 100 евро за неявку без уважительной причины на назначенные Министерством обороны проверки, пишет Latvijas Vesnesis. Издание отмечает, что в общей сложности 10 призывников были приглашены для дачи объяснений и рассмотрения дел об административных нарушениях в связи с неявкой на проверки. 4 вышеупомянутых дела были рассмотрены 25 сентября. Остальные 6 молодых людей были приглашены на рассмотрение их дел 29 сентября. Информации о решениях, принятых по их делам, в Latvijas Vesnesis пока нет. Процесс выборов в Сейм проходит приятно гладко, хотя и есть небольшие заминки в пределах нормы, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Зведрис. На просьбу оценить готовность к выборам с технической точки зрения и точки зрения человеческих ресурсов Зведрис оценил готовность задействованных структур к выборам без техники на 9 баллов. Что касается техники, то гарантии ее безошибочной работы дать нельзя. Зведрис надеется, что явка избирателей будет достаточно высокой, поскольку предложены широкие возможности для голосования как в день выборов, так и до него. Данные исследования Банка Латвии «Платежный радар» за осень 2026 года свидетельствуют, что доля безналичных платежей в Латвии достигла рекордных 81%, а доля наличных платежей сократилась до 19%. За последние полгода доля безналичных платежей выросла на 2 процентных пункта, а за последние полтора года – на 3 процентных пункта. В Банке Латвии напоминают, что впервые соотношение безналичных и наличных платежей измерялось весной 2017 года. Тогда 58% платежей совершались безналичным способом, а 42% – наличными. Данные платежного радара свидетельствуют, что жители все чаще используют для оплаты смартфоны. Такой возможностью пользуются 34% населения. Смартфон как способ оплаты значительно популярнее среди молодежи. Им пользуется большинство респондентов в возрасте до 34 лет. Использование мгновенных платежей стабильно держится на уровне около 40%. Согласно данным исследования, выросла обеспокоенность в отношении доступности наличных. Возможность снять деньги с банковского счета устраивает 75% опрошенных против 79% полгода назад, а не устраивает 14% против 11% соответственно. Как показало новое исследование, детям, которые начинают пользоваться социальными сетями в раннем возрасте, учиться в школе сложнее, чем тем, кто заводит аккаунты, только став старше. Исследование опубликовано в журнале Nature Human Behavior. В нем проанализированы данные более чем 5000 учащихся в возрасте от 7 до 16 лет. В частности, при тестировании в 8 классе ученики, которые начали пользоваться соцсетями в 11-12 лет, показали более низкие результаты, чем те, кто подождал с выходом в соцсети. А при тестировании в 10 классе эффект не только сохранялся, но и усиливался, особенно по математике и среди тех, кто получил доступ к соцсетям до 13 лет. Исследований о влиянии социальных сетей на детей становится все больше, и эта работа согласуется с выводами недавних анализов, изучавших влияние использования соцсетей на когнитивные способности школьников. Напомним, что в июле председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила экспертный доклад по этой теме и заявила, что все больше доказательств говорит в пользу введения минимального возраста для доступа к таким платформам. В ближайшие годы военнослужащие службы государственной обороны получат возможность проходить службу в подразделении рейнджеров сил специальных операций и национальных вооруженных сил, сообщил командующий силами специальных операций НВС полковник-лейтенант Айнер Рауза. Когда именно военнослужащие смогут записаться на службу в подразделение рейнджеров, пока не уточняется. Однако это может произойти в ближайшие годы. В настоящее время формируется ядро подразделения и ведется подготовка инструкторов. Рейнджеры будут военнослужащими сил специальных операций, способными выполнять задачи, аналогичные задачам бойцов подразделения «Зеленые береты», однако без привлечения к операциям высокого риска. Они будут специализироваться на проведении рейдов, разведки и обучении союзников, обеспечивая поддержку специальных операций. Прием будет осуществляться после прохождения медицинской комиссии, получения допуска от органов безопасности и выполнения физических нормативов. Обучение начнется с базового курса, за которым последует специализированная подготовка. Обучение будет интенсивным и в основном проходить в полевых условиях. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Нефтепродукты, выброшенные на берег в Курземе, возможно, попали в море в результате утечки судна, поскольку анализы исключили версию об историческом загрязнении, сообщили в Государственной службе окружающей среды. В выброшенном на берег загрязнении обнаружены в основном легкие нефтепродукты, в том числе дизельное топливо и газойль. Таким образом, ранее рассматриваемая версия об историческом загрязнении не подтвердилась, и служба продолжает выяснять возможный источник загрязнения. Будут проведены более детальные анализы и исследования, которые помогут установить источник его происхождения. Госслужба окружающей среды сотрудничает с другими ответственными учреждениями в Латвии и за рубежом, чтобы установить судно, с которого, возможно, незаконно были сброшены нефтепродукты в море. На побережье Вентспилса в конце прошлой недели было выявлено нефтяное загрязнение, следы нефтепродуктов растянулись на десятки километров. Загрязнен песок и береговая линия. Специалисты пытаются установить источник загрязнения. Городские службы приступили к очистке пляжа. Жителей и гостей города пока призывают воздержаться от прогулок вдоль моря. Загрязненный участок тянется вдоль побережья более чем на 50 километров. В госслужбе окружающей среды говорят, что это одно из самых крупных загрязнений на побережье Курзема за последние 20 лет. К уборке подключают и волонтеров. В Латвии завершился прием заявок на национальный отбор Евровидения-2027. На конкурс «Супернова» поступило 125 песен. В новом сезоне отбор пройдет по измененным правилам. Прием заявок продолжался с 1 августа по 1 октября. Теперь к работе приступит жюри, которому предстоит определить исполнителей, продолжающих борьбу за право представить Латвию на Евровидении в Болгарии. Организаторы отмечают, что в конкурсе хотят участвовать как уже известные и любимые латвийской публикой исполнители, так и новые артисты. Одно из главных изменений «Супернова-2027» касается финала. Вечером 6 февраля в рамках одной прямой трансляции состоится сразу два этапа – большой финал и впервые введенный суперфинал. Сначала результаты голосования зрителей объединятся оценками международного жюри. Три участника, получившие лучший совокупный результат, пройдут в суперфинал. После этого все набранные ранее баллы будут аннулированы. Тройка финалистов фактически начнет борьбу заново. заново, а имя победителя определит уже исключительно зрительское голосование. Именно выбранный публикой исполнитель получит право представлять Латвию на Евровидении 2027. 71-й конкурс Евровидения состоится в болгарском Бургасе. Первый полуфинал состоится 11 мая, второй – 13 мая, финал – 15 мая 2027 года. Госполиция серьезно подготовилась к различным возможным провокациям в связи с предстоящими выборами в 15-й Сейм, заявил глава госполиции Арманс Рукс. Он признал, что во время выборов риски могут быть самыми разными, начиная от индивидуальных проявлений и необдуманных действий людей и заканчивая организованными попытками повлиять на внутриполитические процессы Латвии извне. В качестве одного из возможных рисков глава полиции упомянул рассылку угрожающих электронных писем. Чтобы полиция могла должным образом реагировать на различные возможные сценарии, подготовка к работе во время выборов началась задолго до них, рассказал Рукс. Вместе с тем он признал, что пока нет никаких явных признаков возможных угроз. Начальник госполиции сообщил, что возглавляемая им служба сейчас работает в усиленном режиме, и такая организация работы сохранится вплоть до завершения подсчета результатов выборов. Он добавил, что в первые 4 дня, когда избиратели могли передать свои голоса на хранение, никаких существенных инцидентов зафиксировано не было. Выборы в 15-й Сейм состоятся в субботу 3 октября. Избирательные участки будут открыты с 8 до 20 часов. С 1 октября в Риге продлено время работы ночных приютов и расширена помощь людям, оставшимся без жилья, сообщила координатор проекта отдела внешних коммуникаций Рижского самоуправления Антра Габре. В течение всего октября ночные приюты будут работать с 18 часов до 8 утра. Одновременно увеличено количество доступных мест. В Рижском приюте предусмотрено 260 мест, 90 в женском отделении, 170 в мужском. Кроме того, работает дневной центр на 100 мест и 2 мобильные бригады. Они объезжают город, консультируют людей, при необходимости доставляют их в приюты и ночные приюты. Еще 678 мест Рижское самоуправление обеспечивает в сотрудничестве с организациями, с которыми заключены соответствующие договоры. Продолжается также программа «Сначала жилье», в рамках которой людям, оказавшимся без жилья, предоставляют 25 жилых помещений. Самоуправление софинансирует до 650 порций горячей еды в день. Получить питание можно в 4 суповых кухнях и 10 пунктах предоставления услуг питания. В холодное время года особое внимание будет уделяться местам, где могут находиться люди без жилья. Специалисты будут проверять подъезды домов, территории под мостами, садовые участки, другие места в Риге. При необходимости людей доставят в приют. Жители из столицы просят звонить в полицию по номеру 110, если они замечают людей, живущих в местах, не предназначенных для проживания. С 1 октября по 30 апреля при неблагоприятных погодных условиях ночные приюты переходят на круглосуточный режим работы. По данным самоуправления, в первой половине этого года спрос на социальные услуги продолжал расти. Услугами дневного центра воспользовалось на 23% больше людей, чем за тот же период прошлого года. В следующем году детская, клиническая, университетская больница планирует запустить работу биобанка и программу длительного наблюдения за пациентами. Также в больнице намерены шире использовать электронные опросы пациентов и новые методы диагностики, сообщило Министерство здравоохранения. Эти работы предусмотрены следующим этапом швейцарско-латвийской программы развития онкологической помощи детям в Латвии. Основное внимание на этом этапе будет уделено внедрению в повседневную медицинскую практику решений, которые ранее были разработаны и опробованы в пилотных проектах. В первом квартале следующего года планируется начать минимальную операционную деятельность биобанка детской клинической университетской больницы. К настоящему времени разработана стратегия его работы и согласована модель внедрения. В Министерстве здравоохранения поясняют, что биобанк станет ресурсом для научных исследований, разработки новых методов диагностики и лечения, а также долгосрочного хранения и использования биологических образцов и связанных с ними данных. Одновременно планируется запустить в полном объеме программу длительного наблюдения за пациентами. В больнице уже создана специальная команда и подготовлены информационные материалы для семей. Также планируется шире использовать электронные опросы пациентов, так называемый подход ПРОМ, который позволяет оценивать результаты лечения с точки зрения самого пациента. Он помогает систематически отслеживать, как болезнь, лечение и медицинская помощь влияют на качество жизни ребенка. Пока такой подход применяется в рамках пилотного проекта в детской гематологии и онкологии. В ближайшие месяце продолжится и закупка оборудования для лабораторий больницы и работа над внедрением новых методов диагностики. В министерстве отмечают необходимость создать команду по молекулярной генетике, улучшить цифровую инфраструктуру и систему управления данными. В сфере лечения в следующем году планируется начать внедрение протокола Интерфант-21. Кроме того, совместно со швейцарскими партнерами будет организован регулярный обмен опытом между специалистами, а также консультации экспертов и обучение. Это позволит использовать международный опыт для развития детской онкологической помощи в Латвии. Сейчас в детской больнице модернизируют, автоматизируют и переводят на цифровые технологии лаборатории патологии и молекулярной диагностики. Уже подготовленные и начатые закупки оборудования, в том числе для внедрения технологии секвенирования нового поколения, параллельно специалисты проходят обучение. В детской больнице создано подразделение клинических исследований. В Министерстве здравоохранения отмечают, что в рамках программы все больше внимания уделяется качеству жизни ребенка и его здоровью в долгосрочной перспективе. На следующей неделе погоду в Латвии будут определять циклоны, прогнозируют синоптики. В начале следующей недели усилится ветер. Во многих регионах пройдут дожди, местами сильные. Температура воздуха в понедельник не превысит плюс 12, плюс 16 градусов. Во вторник станет на 1-2 градуса теплее. Во второй половине недели осадков будет больше, а в следующие выходные дни ожидается прохладная погода. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, октябрь в Латвии будет примерно на 2 градуса теплее обычного. А количество осадков может быть близким к норме. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Средний тариф на теплоэнергию для регулируемых компаний в октябре вырастет на 7,8%, сообщили в Комиссии по регулированию общественных услуг. Исполнительный директор комиссии Янис Микельсонс отметил, что наблюдавшийся ранее рост цен на топливо существенно повлиял на тарифы на услуги теплоснабжения в ряде самоуправлений Латвии. Цены на топливо заметно выросли и в случаях, когда компаниям приходилось заключать новые договоры на поставку топлива или пересматривать цену в соответствии с действующими договорами. Микельсонс пояснил, что перед началом отопительного сезона компании пересматривают тарифы, чтобы адаптировать их к актуальности ценам на топливо и учесть накопленные за предыдущий период непредвиденные расходы или доходы. В целом, в крупных городах изменения тарифов в октябре небольшие, а в отдельных населенных пунктах, где для отопления используются древесные гранулы или газ, наблюдается значительный рост, отметил Микельсонс. Он добавил, что у большинства теплоснабжающих компаний тариф в октябре составляет от 80 до 100 евро за мегаватт-час. В 20 населенных пунктах тариф превышает 100 евро за мегаватт-час. Согласно данным опроса банка «Цитаделя», рост расходов на продовольствие и транспорт по-прежнему вызывает наибольшие опасения у жителей Латвии. 66% опрошенных больше всего беспокоит рост цен на продукты питания, а 65% отмечают опасения по поводу увеличения расходов на топливо и транспорт. При этом 59% респондентов тревожит рост цен на коммунальные услуги, включая расходы на электроэнергию и отопление. Сравнительно реже в качестве существенного риска жители называют увеличение расходов на финансирование жилья или досуга. 23% респондентов заявили, что их беспокоит увеличение арендных платежей или выплат по кредитам, а 13% опасаются подорожания отдыха и развлечений. 4% опрошенных заявили, что рост цен ни в одной из категорий их не волнует. Данные опроса показывают, что опасения жителей по поводу роста цен существенно различаются в разных возрастных группах. Молодежь в возрасте от 18 до 29 лет больше всего волнуют цены на продукты питания. Для жителей трудоспособного возраста в группах 30-39 и 40-49 лет особенно актуальны расходы на личный транспорт. А в группе 60-74 лет большую часть населения беспокоит рост цен на лекарства и медицинские услуги. 4 призванных в службу гособороны молодых человека оштрафованы на 100 евро за неявку без уважительной причины на назначенные Министерством обороны проверки, пишет Latvijas Vesnesis. Издание отмечает, что в общей сложности 10 призывников были приглашены для дачи объяснений и рассмотрения дел об административных нарушениях в связи с неявкой на проверки. 4 вышеупомянутых дела были рассмотрены 25 сентября. Остальные 6 молодых людей были приглашены на рассмотрение их дел 29 сентября. Информации о решениях, принятых по их делам, в Latvijas Vesnesis пока нет. Процесс выборов в Сейм проходит приятно гладко, хотя и есть небольшие заминки в пределах нормы, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Ведрис. На просьбу оценить готовность к выборам с технической точки зрения и точки зрения человеческих ресурсов, Зведрис оценил готовность задействованных структур к выборам без техники на 9 баллов. Что касается техники, то гарантии ее безошибочной работы дать нельзя. Зведрис надеется, что явка избирателей будет достаточно высокой, поскольку предложены широкие возможности для голосования как в день выборов, так и до него. Данные исследования Банка Латвии «Платежный радар» за осень 2026 года свидетельствуют, что доля безналичных платежей в Латвии достигла рекордных

Смартфон как способ оплаты значительно популярнее среди молодежи. Им пользуется большинство респондентов в возрасте до 34 лет. Использование мгновенных платежей стабильно держится на уровне около 40%. Согласно данным исследования, выросла обеспокоенность в отношении доступности наличных. Возможность снять деньги с банковского счета устраивает 75% опрошенных против 79% полгода назад, а не устраивает 14% против 11% соответственно. Как показало новое исследование, детям, которые начинают пользоваться социальными сетями в раннем возрасте, учиться в школе сложнее, чем тем, кто заводит аккаунты, только став старше. Исследование опубликовано в журнале Nature Human Behavior. В нем проанализированы данные более чем 5000 учащихся в возрасте от 7 до 16 лет. В частности, при тестировании в 8 классе ученики, которые начали пользоваться соцсетями в 11-12 лет, показали более низкие результаты, чем те, кто подождал с выходом в соцсети. А при тестировании в 10 классе эффект не только сохранялся, но и усиливался, особенно по математике и среди тех, кто получил доступ к соцсетям до 13 лет. Исследований о влиянии социальных сетей на детей становится все больше, и эта работа согласуется с выводами недавних анализов, изучавших влияние использования соцсетей на когнитивные способности школьников. Напомним, что в июле председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила экспертный доклад по этой теме и заявила, что все больше доказательств говорит в пользу введения минимального возраста для доступа к таким платформам. В ближайшие годы военнослужащие службы государственной обороны получат возможность проходить службу в подразделении рейнджеров сил специальных операций и национальных вооруженных сил, сообщил командующий силами специальных операций НВС полковник-лейтенант Айнер Рауза. Когда именно военнослужащие смогут записаться на службу в подразделение рейнджеров, пока не уточняется. Однако это может произойти в ближайшие годы. В настоящее время формируется ядро подразделения и ведется подготовка инструкторов. Рейнджеры будут военнослужащими сил специальных операций, способными выполнять задачи, аналогичные задачам бойцов подразделения «Зеленые береты», однако без привлечения к операциям высокого риска. Они будут специализироваться на проведении рейдов, разведки и обучении союзников, обеспечивая поддержку специальных операций. Прием будет осуществляться после прохождения медицинской комиссии, получения допуска от органов безопасности и выполнения физических нормативов. Обучение начнется с базового курса, за которым последует специализированная подготовка. Обучение будет интенсивным и в основном проходить в полевых условиях. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: над янтарным берегом. 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Государственная полиция задержала гражданина Украины, у которого было обнаружено 17 059 евро, предположительно полученных преступным путем и предназначавшихся для вывоза из Латвии, сообщила представитель государственной полиции Зане Васкане. Управление госполиции Видземского региона расследует уголовное дело по факту мошенничества, совершенного группой лиц и легализации преступно полученных средств. В сентябре некий мужчина, поверив обещаниям незнакомого человека о возможности заработать деньги, перевел ему 2300 евро. После перевода денег потерпевший понял, что вернуть их уже невозможно, а мошенники потребовали от него еще 7000 евро, якобы для возврата инвестиций. 28 сентября в Риге полицейские задержали гражданина Украины 1987 года рождения, при котором было обнаружено изъято 17 059 евро. По имеющейся у полиции информации, деньги, вероятнее всего, были получены преступным путем, в том числе выманены у жителей Латвии и предназначались для вывоза из Латвии. Для своевременного выявления рисков развития у детей и обеспечения необходимой поддержки в раннем возрасте будет введено раннее скрининговое обследование развития ребенка. Это предусматривают принятые в четверг 1 октября Сеймом в окончательном чтении поправки к закону о защите прав детей и другие сопутствующие изменения, которые вступят в силу 1 июля 2028 года. Скрининг предусматривает регулярную оценку развития всех детей от рождения до начала освоения дошкольного образования, чтобы своевременно заметить риски развития и обеспечить необходимую поддержку. До сих пор государство обеспечивало такую оценку для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. В свою очередь, для детей с особыми потребностями индивидуальная педагогическая и психологическая поддержка в детских садах будет доступна уже с 3-летнего возраста. Изменения введены в связи с тем, что до этого раннее выявление рисков развития детей в Латвии было фрагментарным, работа различных отраслей недостаточно скоординированной, отметили в госканцелярии. Скрининг будет проводиться во время профилактических осмотров у семейного врача. Исследования показывают, что риски развития имеются примерно у 20% детей. Однако без структурных инструментов оценки их удается заметить лишь у небольшой части, тогда как систематическая оценка позволяет выявить до 80% ранних рисков. Чаще всего это нарушение развития речи, социально-эмоциональные трудности, проблемы с вниманием и поведенческие проблемы, а также сложности в обучении. Если будут выявлены низкие риски, родители получат рекомендации по содействию развитию ребенка, а в случае необходимости семейный врач сможет направить к специалистам. Детям с более высокими рисками поддержку окажут мультипрофессиональные команды, которые совместно с семьей разработают индивидуальный план поддержки. В такие команды можно будет привлекать педиатра, психолога, логопеда, физиотерапевта, эрготерапевта, специального педагога, социального работника и других специалистов. До конца 2029 года планируется создать 8 таких команд. Первую из них в 2027 году в детской клинической университетской больнице. Поправки также предусматривают создание единой информационной системы для врачей, педагогов, специалистов поддержки и родителей, чтобы своевременно планировать необходимую помощь и предотвращать ситуации, когда ребенок теряется между различными учреждениями. В свою очередь, для детей с особыми потребностями индивидуальная педагогическая и психологическая поддержка в детских садах должна будет обеспечиваться уже с 3-летнего возраста. Скрининг поначалу протестируют в рамках пилотного проекта в нескольких самоуправлениях с декабря 2026 года до середины 2028 года, и родители смогут свободно выбирать, участвовать в нем или отказаться. Нефтепродукты, выброшенные на берег в Курземе, возможно, попали в море в результате утечки с судна, поскольку анализы исключили версию об историческом загрязнении, сообщили в Государственной службе окружающей среды. В выброшенном на берег загрязнении обнаружены в основном легкие нефтепродукты, в том числе дизельное топливо и газойль. Таким образом, ранее рассматриваемая версия об историческом загрязнении не подтвердилась, и служба продолжает выяснять возможный источник загрязнения. Будут проведены более детальные детальные анализы и исследования, которые помогут установить источник его происхождения. Госслужба окружающей среды сотрудничает с другими ответственными учреждениями в Латвии и за рубежом, чтобы установить судно, с которого, возможно, незаконно были сброшены нефтепродукты в море. На побережье Вентспилса в конце прошлой недели было выявлено нефтяное загрязнение, следы нефтепродуктов растянулись на десятки километров. Загрязнен песок и береговая линия. Специалисты пытаются установить источник загрязнений. Городские службы приступили к очистке пляжа. Жители и гостей города пока призывают воздержаться от прогулок вдоль моря. Загрязненный участок тянется вдоль побережья более чем на 50 километров. В госслужбе окружающей среды говорят, что это одно из самых крупных загрязнений на побережье Курзема за последние 20 лет. К уборке подключают и волонтеров. С 1 октября в Риге продлено время работы ночных приютов и расширена помощь людям, оставшимся без жилья, сообщила координатор проекта отдела внешних коммуникаций Рижского самоуправления Антра Габре. В течение всего октября ночные приюты будут работать с 18 часов до 8 утра. Одновременно увеличено количество доступных мест. В Рижском приюте предусмотрено 260 мест, 90 в женском отделении, 170 в мужском. Кроме того, работает дневной центр на 100 мест и 2 мобильные бригады. Они объезжают город, консультируют людей, при необходимости доставляют их в приюты и ночные приюты. Еще 678 мест Рижское самоуправление обеспечивает в сотрудничестве с организациями, с которыми заключены соответствующие договоры. Продолжается также программа «Сначала жилье», в рамках которой людям, оказавшимся без жилья, предоставляют 25 жилых помещений. Самоуправление софинансирует до 650 порций горячей еды в день. Получить питание можно в 4 суповых кухнях и 10 пунктах предоставления услуг питания. В холодное время года особое внимание будет уделяться местам, где могут находиться люди без жилья. Специалисты будут проверять подъезды домов, территории под мостами, садовые участки, другие места в Риге. При необходимости людей доставят в приют. Жители из столицы просят звонить в полицию по номеру 110, если они замечают людей, живущих в местах, не предназначенных для проживания. С 1 октября по 30 апреля при неблагоприятных погодных условиях ночные приюты переходят на круглосуточный режим работы. По данным самоуправления, в первой половине этого года спрос на социальные услуги продолжал расти. Услугами дневного центра воспользовалось на 23% больше людей, чем за тот же период прошлого года. На следующей неделе погоду в Латвии будут определять циклоны, прогнозируют синоптики. В начале следующей недели усилится ветер, во многих регионах пройдут дожди, местами сильные. Температура воздуха в понедельник не превысит плюс 12, плюс 16 градусов. Во вторник станет на 1-2 градуса теплее. Во второй половине недели осадков будет больше, а в следующие выходные дни ожидается прохладная погода. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, октябрь в Латвии будет примерно на 2 градуса теплее обычного, а количество осадков может быть близким к норме. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Средний тариф на теплоэнергию для регулируемых компаний в октябре вырастет на 7,8%, сообщили в Комиссии по регулированию общественных услуг. Исполнительный директор комиссии Янис Микельсонс отметил, что наблюдавшийся ранее рост цен на топливо существенно повлиял на тарифы на услуги теплоснабжения в ряде самоуправлений Латвии. Цены на топливо заметно выросли и в случаях, когда компаниям приходилось заключать новые договоры на поставку топлива или пересматривать цену в соответствии с действующими договорами. Микельсонс пояснил, что перед началом отопительного сезона компании пересматривают тарифы, чтобы адаптировать их к актуальным ценам на топливо и учесть накопленные за предыдущий период непредвиденные расходы или доходы. В целом, в крупных городах изменения тарифов в октябре небольшие, а в отдельных населенных пунктах, где для отопления используются древесные гранулы или газ, наблюдается значительный рост, отметил Микельсонс. Он добавил, что у большинства теплоснабжающих компаний тариф в октябре составляет от 80 до 100 евро за мегаватт-час. В 20 населенных пунктах тариф превышает 100 евро за мегаватт-час. Государственная полиция серьезно подготовилась к различным возможным провокациям в связи с предстоящими выборами в 15-й Сейм, заявил начальник госполиции Арманс Рукс. Он признал, что во время выборов риски могут быть самыми разными, начиная с индивидуальных проявлений граждан и необдуманных действий и заканчивая организованными попытками извне повлиять на внутриполитические процессы в Латвии. В качестве одного из возможных рисков начальник полиции назвал рассылку электронных писем с угрозами. По словам Рукса, чтобы полиция могла надлежащим образом реагировать на различные возможные сценарии, подготовка к работе во время выборов началась задолго до них. При этом он признал, что пока никаких явных признаков возможных угроз не наблюдается. Рукс подчеркнул, что госполиция работает в усиленном режиме, и такой порядок работы будет сохраняться вплоть до подсчета результатов выборов с учетом развития текущей ситуации. Он добавил, что в первые 4 дня, когда избиратели могли оставить свои голоса на хранение, каких-либо серьезных инцидентов не зафиксировано. Напомним, что парламентские выборы в Латвии состоятся в субботу, 3 октября. Согласно данным опроса банка «Цитаделла», рост расходов на продовольствие и транспорт по-прежнему вызывает наибольшие опасения у жителей Латвии. 66% опрошенных больше всего беспокоит рост цен на продукты питания, а 65% отмечают опасения по поводу увеличения расходов на топливо и транспорт. При этом 59% респондентов тревожит рост цен на коммунальные услуги, включая расходы на электроэнергию и отопление. Сравнительно реже в качестве существенного риска жители называют увеличение расходов на финансирование жилья или досуга. 23% респондентов заявили, что их беспокоит увеличение арендных платежей или выплат по кредитам, а 13% опасаются подорожания отдыха и развлечений. 4% опрошенных заявили, что рост цен ни в одной из категорий их не волнует. Данные опроса показывают, что опасения жителей по поводу роста цен существенно различаются в разных возрастных группах. Молодежь в возрасте от 18 до 29 лет больше всего волнуют цены на продукты питания. Для жителей трудоспособного возраста в группах 30-39 и 40-49 лет особенно актуальны расходы на личный транспорт. А в группе 60-74 лет большую часть населения беспокоит рост цен на лекарства и медицинские услуги. 4 призванных в службу гособороны молодых человека оштрафованы на 100 евро за неявку без уважительной причины на назначенные Министерством обороны проверки, пишет Latvijas Vesnesis. Издание отмечает, что в общей сложности 10 призывников были приглашены для дачи объяснений и рассмотрения дел об административных нарушениях в связи с неявкой на проверки. 4 вышеупомянутых дела были рассмотрены 25 сентября. Остальные 6 молодых людей были приглашены на рассмотрение их дел 29 сентября. Информации о решениях, принятых по их делам, в Latvijas Vesnesis пока нет. Процесс выборов в Сейм проходит приятно гладко, хотя и есть небольшие заминки в пределах нормы, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Зведрис. На просьбу оценить готовность к выборам с технической точки зрения и точки зрения человеческих ресурсов, Зведрис оценил готовность задействованных структур к выборам без техники на 9 баллов. Что касается техники, то гарантии ее безошибочной работы дать нельзя. Зведрис надеется, что явка избирателей будет достаточно высокой, поскольку предложены широкие возможности для голосования как в день выборов, так и до него. Данные исследования Банка Латвии «Платежный радар» за осень 2026 года свидетельствуют, что доля безналичных платежей в Латвии достигла рекордных 81%, а доля наличных платежей сократилась до 19%. За последние полгода доля безналичных платежей выросла на 2 процентных пункта, а за последние полтора года – на 3 процентных пункта. В Банке Латвии напоминают, что впервые соотношение безналичных и наличных платежей измерялось весной 2017 года. Тогда 58% платежей совершались безналичным способом, а 42% – наличными. Данные платежного радара свидетельствуют, что жители все чаще используют для оплаты смартфоны. Такой возможностью пользуются 34% населения. Смартфон как способ оплаты значительно популярнее среди молодежи. Им пользуется большинство респондентов в возрасте до 34 лет. Использование мгновенных платежей стабильно держится на уровне около 40%. Согласно данным исследования, выросла обеспокоенность в отношении доступности наличных. Возможность снять деньги с банковского счета устраивает 75% опрошенных против 79% полгода назад, а не устраивает 14% против 11% соответственно. Как показало новое исследование, детям, которые начинают пользоваться социальными сетями в раннем возрасте, учиться в школе сложнее, чем тем, кто заводит аккаунты, только став старше. Исследование опубликовано в журнале Nature Human Behavior. В нем проанализированы данные более чем 5000 учащихся в возрасте от 7 до 16 лет. В частности, при тестировании в 8 классе ученики, которые начали пользоваться соцсетями в 11-12 лет, показали более низкие результаты, чем те, кто подождал с выходом в соцсети. А при тестировании в 10 классе эффект не только сохранялся, но и усиливался, особенно по математике и среди тех, кто получил доступ к соцсетям до 13 лет. Исследований о влиянии социальных сетей на детей становится все больше, и эта работа согласуется с выводами недавних анализов, изучавших влияние использования соцсетей на когнитивные способности школьников. Напомним, что в июле председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила экспертный доклад по этой теме и заявила, что все больше доказательств говорит в пользу введения минимального возраста для доступа к таким платформам. В ближайшие годы военнослужащие службы государственной обороны получат возможность проходить службу в подразделении рейнджеров сил специальных операций национальных вооруженных сил, сообщил командующий силами специальных операций НВС полковник-лейтенант Айнер Рауза. Когда именно военнослужащие смогут записаться на службу в подразделение рейнджеров, пока не уточняется. Однако это может произойти в ближайшие годы. В настоящее время формируется ядро подразделения и ведется подготовка инструкторов. Рейнджеры будут военнослужащими сил специальных операций, способными выполнять задачи, аналогичные задачам бойцов подразделения «Зеленые береты», однако без привлечения к операциям высокого риска. Они будут специализироваться на проведении рейдов, разведки и обучении союзников, обеспечивая поддержку специальных операций. Прием будет осуществляться после прохождения медицинской комиссии, получения допуска от органов безопасности и выполнения физических нормативов. Обучение начнется с базового курса, за которым последует специализированная подготовка. Обучение будет интенсивным и в основном проходить в полевых условиях. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Нефтепродукты, выброшенные на берег в Курземе, возможно, попали в море в результате утечки с судна, поскольку анализы исключили версию об историческом загрязнении, сообщили в Государственной службе окружающей среды. В выброшенном на берег загрязнении обнаружены в основном легкие нефтепродукты, в том числе дизельное топливо и газойль. Таким образом, ранее рассматриваемая версия об историческом загрязнении не подтвердилась, и служба продолжает выяснять возможный источник загрязнения. Будут проведены более детальные анализы и исследования, которые помогут установить источник его происхождения. Госслужба окружающей среды сотрудничает с другими ответственными учреждениями в Латвии и за рубежом, чтобы установить судно, с которого, возможно, незаконно были сброшены нефтепродукты в море. На побережье Вентспилса в конце прошлой недели было выявлено нефтяное загрязнение, следы нефтепродуктов растянулись на десятки километров. Загрязнен песок и береговая линия. Специалисты пытаются установить источник загрязнения. Городские службы приступили к очистке пляжа. Жителей и гостей города пока призывают воздержаться от прогулок вдоль моря. Загрязненный участок тянется вдоль побережья более чем на 50 километров. В госслужбе окружающей среды говорят, что это одно из самых крупных загрязнений на побережье Курзема за последние 20 лет. К уборке подключают и волонтеров. В Латвии завершился прием заявок на национальный отбор Евровидения-2027. На конкурс «Супернова» поступило 125 песен. В новом сезоне отбор пройдет по измененным правилам. Прием заявок продолжался с 1 августа по 1 октября. Теперь к работе приступит жюри, которому предстоит определить исполнителей, продолжающих борьбу за право представить Латвию на Евровидении в Болгарии. Организаторы отмечают, что в конкурсе хотят участвовать как уже известные и любимые латвийской публикой исполнители, так и новые артисты. Одно из главных изменений «Супернова-2027» касается финала. Вечером 6 февраля в рамках одной прямой трансляции состоится сразу два этапа – большой финал и впервые введенный суперфинал. Сначала результаты голосования зрителей объединятся оценками международного жюри. Три участника, получившие лучший совокупный результат, пройдут в суперфинал. После этого все набранные ранее баллы будут аннулированы. Тройка финалистов фактически начнет борьбу заново. главного, а имя победителя определит уже исключительно зрительское голосование. Именно выбранный публикой исполнитель получит право представлять Латвию на Евровидении 2027. 71-й конкурс Евровидения состоится в болгарском Бургасе. Первый полуфинал состоится 11 мая, второй – 13 мая, финал – 15 мая 2027 года. Госполиция серьезно подготовилась к различным возможным провокациям в связи с предстоящими выборами в 15-й Сейм, заявил глава госполиции Арманс Рукс. Он признал, что во время выборов риски могут быть самыми разными, начиная от индивидуальных проявлений и необдуманных действий людей и заканчивая организованными попытками повлиять на внутриполитические процессы Латвии извне. В качестве одного из возможных рисков глава полиции упомянул рассылку угрожающих электронных писем. Чтобы полиция могла должным образом реагировать на различные возможные сценарии, подготовка к работе во время выборов началась задолго до них, рассказал Рукс. Вместе с тем он признал, что пока нет никаких явных признаков возможных угроз. Начальник госполиции сообщил, что возглавляемая им служба сейчас работает в усиленном режиме, и такая организация работы сохранится вплоть до завершения подсчета результатов выборов. Он добавил, что в первые 4 дня, когда избиратели могли передать свои голоса на хранение, никаких существенных инцидентов зафиксировано не было. Выборы в 15-й Сейм состоятся в субботу 3 октября. Избирательные участки будут открыты с 8 до 20 часов. С 1 октября в Риге продлено время работы ночных приютов и расширена помощь людям, оставшимся без жилья, сообщила координатор проекта отдела внешних коммуникаций Рижского самоуправления Антра Габре. В течение всего октября ночные приюты будут работать с 18 часов до 8 утра. Одновременно увеличено количество доступных мест. В Рижском приюте предусмотрено 260 мест, 90 в женском отделении, 170 в мужском. Кроме того, работает дневной центр на 100 мест и 2 мобильные бригады. Они объезжают город, консультируют людей, при необходимости доставляют их в приюты и ночные приюты. Еще 678 мест Рижское самоуправление обеспечивает в сотрудничестве с организациями, с которыми заключены соответствующие договоры. Продолжается также программа «Сначала жилье», в рамках которой людям, оказавшимся без жилья, предоставляют 25 жилых помещений. Самоуправление софинансирует до 650 порций горячей еды в день. Получить питание можно в 4 суповых кухнях и 10 пунктах предоставления услуг питания. В холодное время года особое внимание будет уделяться местам, где могут находиться люди без жилья. Специалисты будут проверять подъезды домов, территории под мостами, садовые участки, другие места в Риге. При необходимости людей доставят в приют. Жители столицы просят звонить в полицию по номеру 110, если они замечают людей, живущих в местах, не предназначенных для проживания. С 1 октября по 30 апреля при неблагоприятных погодных условиях ночные приюты переходят на круглосуточный режим работы. По данным самоуправления, в первой половине этого года спрос на социальные услуги продолжал расти. Услугами дневного центра воспользовалось на 23% больше людей, чем за тот же период прошлого года. В следующем году детская клиническая университетская больница планирует запустить работу биобанка и программу длительного наблюдения за пациентами. Также в больнице намерены шире использовать электронные опросы пациентов и новые методы диагностики, сообщило Министерство здравоохранения. Эти работы предусмотрены следующим этапом швейцарско-латвийской программы развития онкологической помощи детям в Латвии. Основное внимание на этом этапе будет уделено внедрению в повседневную медицинскую практику решений, которые ранее были разработаны и опробованы в пилотных проектах. В первом квартале следующего года планируется начать минимальную операционную деятельность биобанка детской клинической университетской больницы. К настоящему времени разработана стратегия его работы и согласована модель внедрения. В Министерстве здравоохранения поясняют, что биобанк станет ресурсом для научных исследований, разработки новых методов диагностики и лечения, а также долгосрочного хранения и использования биологических образцов и связанных с ними данных. Одновременно планируется запустить в полном объеме программу длительного наблюдения за пациентами. В больнице уже создана специальная команда и подготовлены информационные материалы для семей. Также планируется шире использовать электронные опросы пациентов, так называемый подход ПРОМ, который позволяет оценивать результаты лечения с точки зрения самого пациента. Он помогает систематически отслеживать, как болезнь, лечение и медицинская помощь влияют на качество жизни ребенка. Пока такой подход применяется в рамках пилотного проекта в детской гематологии и онкологии. В ближайшие месяцы месяце продолжится и закупка оборудования для лабораторий больницы и работа над внедрением новых методов диагностики. В министерстве отмечают необходимость создать команду по молекулярной генетике, улучшить цифровую инфраструктуру и систему управления данными. В сфере лечения в следующем году планируется начать внедрение протокола Интерфант-21. Кроме того, совместно со швейцарскими партнерами будет организован регулярный обмен опытом между специалистами, а также консультации экспертов и обучение. Это позволит использовать международный опыт для развития детской онкологической помощи в Латвии. Сейчас в детской больнице модернизируют, автоматизируют и переводят на цифровые технологии лаборатории патологии и молекулярной диагностики. Уже подготовленные и начатые закупки оборудования, в том числе для внедрения технологии секвенирования нового поколения, параллельно специалисты проходят обучение. В детской больнице создано подразделение клинических исследований. В Министерстве здравоохранения отмечают, что в рамках программы все больше внимания уделяется качеству жизни ребенка и его здоровью в долгосрочной перспективе. На следующей неделе погоду в Латвии будут определять циклоны, прогнозируют синоптики. В начале следующей недели усилится ветер. Во многих регионах пройдут дожди, местами сильные. Температура воздуха в понедельник не превысит плюс 12, плюс 16 градусов. Во вторник станет на 1-2 градуса теплее. Во второй половине недели осадков будет больше, а в следующие выходные дни ожидается прохладная погода. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, октябрь в Латвии будет примерно на 2 градуса теплее обычного. А количество осадков может быть близким к норме. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Средний тариф на теплоэнергию для регулируемых компаний в октябре вырастет на 7,8%, сообщили в Комиссии по регулированию общественных услуг. Исполнительный директор комиссии Янис Микельсонс отметил, что наблюдавшийся ранее рост цен на топливо существенно повлиял на тарифы на услуги теплоснабжения в ряде самоуправлений Латвии. Цены на топливо заметно выросли и в случаях, когда компаниям приходилось заключать новые договоры на поставку топлива или пересматривать цену в соответствии с действующими договорами. Микельсонс пояснил, что перед началом отопительного сезона компании пересматривают тарифы, чтобы адаптировать их к актуальности ценам на топливо и учесть накопленные за предыдущий период непредвиденные расходы или доходы. В целом, в крупных городах изменения тарифов в октябре небольшие, а в отдельных населенных пунктах, где для отопления используются древесные гранулы или газ, наблюдается значительный рост, отметил Микельсонс. Он добавил, что у большинства теплоснабжающих компаний тариф в октябре составляет от 80 до 100 евро за мегаватт-час. В 20 населенных пунктах тариф превышает 100 евро за мегаватт-час. Согласно данным опроса банка «Цитаделла», рост расходов на продовольствие и транспорт по-прежнему вызывает наибольшие опасения у жителей Латвии. 66% опрошенных больше всего беспокоит рост цен на продукты питания, а 65% отмечают опасения по поводу увеличения расходов на топливо и транспорт. При этом 59% респондентов тревожит рост цен на коммунальные услуги, включая расходы на электроэнергию и отопление. Сравнительно реже в качестве существенного риска жители называют увеличение расходов на финансирование жилья или досуга. 23% респондентов заявили, что их беспокоит увеличение арендных платежей или выплат по кредитам, а 13% опасаются подорожания отдыха и развлечений. 4% опрошенных заявили, что рост цен ни в одной из категорий их не волнует. Данные опроса показывают, что опасения жителей по поводу роста цен существенно различаются в разных возрастных группах. Молодежь в возрасте от 18 до 29 лет больше всего волнуют цены на продукты питания. Для жителей трудоспособного возраста в группах 30-39 и 40-49 лет особенно актуальны расходы на личный транспорт. А в группе 60-74 лет большую часть населения беспокоит рост цен на лекарства и медицинские услуги. 4 призванных в службу гособороны молодых человека оштрафованы на 100 евро за неявку без уважительной причины на назначенные Министерством обороны проверки, пишет Latvijas Vesnesis. Издание отмечает, что в общей сложности 10 призывников были приглашены для дачи объяснений и рассмотрения дел об административных нарушениях в связи с неявкой на проверки. 4 вышеупомянутых дела были рассмотрены 25 сентября. Остальные 6 молодых людей были приглашены на рассмотрение их дел 29 сентября. Информации о решениях, принятых по их делам, в Latvijas Vesnesis пока нет. Процесс выборов в Сейм проходит приятно гладко, хотя и есть небольшие заминки в пределах нормы, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Ведрис. На просьбу оценить готовность к выборам с технической точки зрения и точки зрения человеческих ресурсов, Зведрис оценил готовность задействованных структур к выборам без техники на 9 баллов. Что касается техники, то гарантии ее безошибочной работы дать нельзя. Зведрис надеется, что явка избирателей будет достаточно высокой, поскольку предложены широкие возможности для голосования как в день выборов, так и до него. Данные исследования Банка Латвии «Платежный радар» за осень 2026 года свидетельствуют, что доля безналичных платежей в Латвии достигла рекордных 81%, а доля наличных платежей сократилась до 19%. За последние полгода доля безналичных платежей выросла на 2 процентных пункта, а за последние полтора года – на 3 процентных пункта. В Банке Латвии напоминают, что впервые соотношение безналичных и наличных платежей измерялось весной 2017 года. Тогда 58% платежей совершались безналичным способом, а 42% – наличными. Данные платежного радара свидетельствуют, что жители все чаще используют для оплаты смартфоны. Такой возможностью пользуются 34% населения.

чем тем, кто заводит аккаунты, только став старше. Исследование опубликовано в журнале Nature Human Behavior. В нем проанализированы данные более чем 5000 учащихся в возрасте от 7 до 16 лет. В частности, при тестировании в 8 классе ученики, которые начали пользоваться соцсетями в 11-12 лет, показали более низкие результаты, чем те, кто подождал с выходом в соцсети. А при тестировании в 10 классе эффект не только сохранялся, но и усиливался, особенно по математике и среди тех, кто получил доступ к соцсетям до 13 лет. Исследований о влиянии социальных сетей на детей становится все больше, и эта работа согласуется с выводами недавних анализов, изучавших влияние использования соцсетей на когнитивные способности школьников. Напомним, что в июле председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила экспертный доклад по этой теме и заявила, что все больше доказательств говорит в пользу введения минимального возраста для доступа к таким платформам. В ближайшие годы военнослужащие службы государственной обороны получат возможность проходить службу в подразделении рейнджеров сил специальных операций национальных вооруженных сил, сообщил командующий силами специальных операций НВС полковник-лейтенант Айнер Рауза. Когда именно военнослужащие смогут записаться на службу в подразделение рейнджеров, пока не уточняется. Однако это может произойти в ближайшие годы. В настоящее время формируется ядро подразделения и ведется подготовка инструкторов. Рейнджеры будут военнослужащими сил специальных операций, способными выполнять задачи, аналогичные задачам бойцов подразделения «Зеленые береты», однако без привлечения к операциям высокого риска. Они будут специализироваться на проведении рейдов, разведки и обучении союзников, обеспечивая поддержку специальных операций. Прием будет осуществляться после прохождения медицинской комиссии, получения допуска от органов безопасности и выполнения физических нормативов. Обучение начнется с базового курса, за которым последует специализированная подготовка. Обучение будет интенсивным и в основном проходить в полевых условиях. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Государственная полиция задержала гражданина Украины, у которого было обнаружено 17 059 евро, предположительно полученных преступным путем и предназначавшихся для вывоза из Латвии, сообщила представитель государственной полиции Зане Васкане. Управление госполиции Видземского региона расследует уголовное дело по факту мошенничества, совершенного группой лиц и легализации преступно полученных средств. В сентябре некий мужчина, поверив обещаниям незнакомого человека о возможности заработать деньги, перевел ему 2300 евро. После перевода денег потерпевший понял, что вернуть их уже невозможно, а мошенники потребовали от него еще 7000 евро, якобы для возврата инвестиций. 28 сентября в Риге полицейские задержали гражданина Украины 1987 года рождения, при котором было обнаружено изъято 17 059 евро. По имеющейся у полиции информации, деньги, вероятнее всего, были получены преступным путем, в том числе выманены у жителей Латвии и предназначались для вывоза из Латвии. Для своевременного выявления рисков развития у детей и обеспечения необходимой поддержки в раннем возрасте будет введено раннее скрининговое обследование развития ребенка. Это предусматривают принятые в четверг 1 октября Сеймом в окончательном чтении поправки к закону о защите прав детей и другие сопутствующие изменения, которые вступят в силу 1 июля 2028 года. Скрининг предусматривает регулярную оценку развития всех детей от рождения до начала освоения дошкольного образования, чтобы своевременно заметить риски развития и обеспечить необходимую поддержку. До сих пор государство обеспечивало такую оценку для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. В свою очередь, для детей с особыми потребностями индивидуальная педагогическая и психологическая поддержка в детских садах будет доступна уже с 3-летнего возраста. Изменения введены в связи с тем, что до этого раннее выявление рисков развития детей в Латвии было фрагментарным, работа различных отраслей недостаточно скоординированной, отметили в госканцелярии. Скрининг будет проводиться во время профилактических осмотров у семейного врача. Исследования показывают, что риски развития имеются примерно у 20% детей. Однако без структурных инструментов оценки их удается заметить лишь у небольшой части, тогда как систематическая оценка позволяет выявить до 80% ранних рисков. Чаще всего это нарушение развития речи, социально-эмоциональные трудности, проблемы с вниманием и поведенческие проблемы, а также сложности в обучении. Если будут выявлены низкие риски, родители получат рекомендации по содействию развитию ребенка, а в случае необходимости семейный врач сможет направить к специалистам. Детям с более высокими рисками поддержку окажут мультипрофессиональные команды, которые совместно с семьей разработают индивидуальный план поддержки. В такие команды можно будет привлекать педиатра, психолога, логопеда, физиотерапевта, эрготерапевта, специального педагога, социального работника и других специалистов. До конца 2029 года планируется создать 8 таких команд. Первую из них в 2027 году в детской клинической университетской больнице. Поправки также предусматривают создание единой информационной системы для врачей, педагогов, специалистов поддержки и родителей, чтобы своевременно планировать необходимую помощь и предотвращать ситуации, когда ребенок теряется между различными учреждениями. В свою очередь, для детей с особыми потребностями индивидуальная педагогическая и психологическая поддержка в детских садах должна будет обеспечиваться уже с 3-летнего возраста. Скрининг поначалу протестируют в рамках пилотного проекта в нескольких самоуправлениях с декабря 2026 года до середины 2028 года, и родители смогут свободно выбирать, участвовать в нем или отказаться. Нефтепродукты, выброшенные на берег в Курземе, возможно, попали в море в результате утечки судна, поскольку анализы исключили версию об историческом загрязнении, сообщили в Государственной службе окружающей среды. В выброшенном на берег загрязнении обнаружены в основном легкие нефтепродукты, в том числе дизельное топливо и газойль. Таким образом, ранее рассматриваемая версия об историческом загрязнении не подтвердилась, и служба продолжает выяснять возможный источник загрязнения. Будут проведены более детальные детальные анализы и исследования, которые помогут установить источник его происхождения. Госслужба окружающей среды сотрудничает с другими ответственными учреждениями в Латвии и за рубежом, чтобы установить судно, с которого, возможно, незаконно были сброшены нефтепродукты в море. На побережье Вентспилса в конце прошлой недели было выявлено нефтяное загрязнение, следы нефтепродуктов растянулись на десятки километров. Загрязнен песок и береговая линия. Специалисты пытаются установить источник загрязнения. Городские службы приступили к очистке пляжа. Жители и гостей города пока призывают воздержаться от прогулок вдоль моря. Загрязненный участок тянется вдоль побережья более чем на 50 километров. В госслужбе окружающей среды говорят, что это одно из самых крупных загрязнений на побережье Курзема за последние 20 лет. К уборке подключают и волонтеров. С 1 октября в Риге продлено время работы ночных приютов и расширена помощь людям, оставшимся без жилья, сообщила координатор проекта отдела внешних коммуникаций Рижского самоуправления Антра Габре. В течение всего октября ночные приюты будут работать с 18 часов до 8 утра. Одновременно увеличено количество доступных мест. В рижском приюте предусмотрено 260 мест, 90 в женском отделении, 170 в мужском. Кроме того, работает дневной центр на 100 мест и две мобильные бригады. Они объезжают город, консультируют людей, при необходимости доставляют их в приюты и ночные приюты. Еще 678 мест Рижское самоуправление обеспечивает в сотрудничестве с организациями, с которыми заключены соответствующие договоры. Продолжается также программа «Сначала жилье», в рамках которой людям, оказавшимся без жилья, предоставляют 25 жилых помещений. Самоуправление софинансирует до 650 порций горячей еды в день. Получить питание можно в 4 суповых кухнях и 10 пунктах предоставления услуг питания. В холодное время года особое внимание будет уделяться местам, где могут находиться люди без жилья. Специалисты будут проверять подъезды домов, территории под мостами, садовые участки, другие места в Риге. При необходимости людей доставят в приют. Жители из столицы просят звонить в полицию по номеру 110, если они замечают людей, живущих в местах, не предназначенных для проживания. С 1 октября по 30 апреля при неблагоприятных погодных условиях ночные приюты переходят на круглосуточный режим работы. По данным самоуправления, в первой половине этого года спрос на социальные услуги продолжал расти. Услугами дневного центра воспользовалось на 23% больше людей, чем за тот же период прошлого года. На следующей неделе погоду в Латвии будут определять циклоны, прогнозируют синоптики. В начале следующей недели усилится ветер, во многих регионах пройдут дожди, местами сильные. Температура воздуха в понедельник не превысит плюс 12, плюс 16 градусов. Во вторник станет на 1-2 градуса теплее. Во второй половине недели осадков будет больше, а в следующие выходные дни ожидается прохладная погода. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, октябрь в Латвии будет примерно на 2 градуса теплее обычного. А количество осадков может быть близким к норме. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Средний тариф на теплоэнергию для регулируемых компаний в октябре вырастет на 7,8%, сообщили в Комиссии по регулированию общественных услуг. Исполнительный директор комиссии Янис Микельсонс отметил, что наблюдавшийся ранее рост цен на топливо существенно повлиял на тарифы на услуги теплоснабжения в ряде самоуправлений Латвии. Цены на топливо заметно выросли и в случаях, когда компаниям приходилось заключать новые договоры на поставку топлива или пересматривать цену в соответствии с действующими договорами. Микельсонс пояснил, что перед началом отопительного сезона компании пересматривают тарифы, чтобы адаптировать их к актуальным ценам на топливо и учесть накопленные за предыдущий период непредвиденные расходы или доходы. В целом, в крупных городах изменения тарифов в октябре небольшие, а в отдельных населенных пунктах, где для отопления используются древесные гранулы или газ, наблюдается значительный рост, отметил Микельсонс. Он добавил, что у большинства теплоснабжающих компаний тариф в октябре составляет от 80 до 100 евро за мегаватт-час. В 20 населенных пунктах тариф превышает 100 евро за мегаватт-час. Государственная полиция серьезно подготовилась к различным возможным провокациям в связи с предстоящими выборами в 15-й Сейм, заявил начальник госполиции Арманс Рукс. Он признал, что во время выборов риски могут быть самыми разными, начиная с индивидуальных проявлений граждан и необдуманных действий и заканчивая организованными попытками извне повлиять на внутриполитические процессы в Латвии. В качестве одного из возможных рисков начальник полиции назвал рассылку электронных писем с угрозой. угрозами. По словам Рукса, чтобы полиция могла надлежащим образом реагировать на различные возможные сценарии, подготовка к работе во время выборов началась задолго до них. При этом он признал, что пока никаких явных признаков возможных угроз не наблюдается. Рукс подчеркнул, что госполиция работает в усиленном режиме, и такой порядок работы будет сохраняться вплоть до подсчета результатов выборов с учетом развития текущей ситуации. Он добавил, что в первые 4 дня, когда избиратели могли оставить свои голоса на хранение, каких-либо серьезных инцидентов не зафиксировано. Напомним, что парламентские выборы в Латвии состоятся в субботу, 3 октября. Согласно данным опроса банка «Цитаделла», рост расходов на продовольствие и транспорт по-прежнему вызывает наибольшие опасения у жителей Латвии. 66% опрошенных больше всего беспокоит рост цен на продукты питания, а 65% отмечают опасения по поводу увеличения расходов на топливо и транспорт. При этом 59% респондентов тревожит рост цен на коммунальные услуги, включая расходы на электроэнергию и отопление. Сравнительно реже в качестве существенного риска жители называют увеличение расходов на финансирование жилья или досуга. 23% респондентов заявили, что их беспокоит увеличение арендных платежей или выплат по кредитам, а 13% опасаются подорожания отдыха и развлечений. 4% опрошенных заявили, что рост цен ни в одной из категорий их не волнует. Данные опроса показывают, что опасения жителей по поводу роста цен существенно различаются в разных возрастных группах. Молодежь в возрасте от 18 до 29 лет больше всего волнуют цены на продукты питания. Для жителей трудоспособного возраста в группах 30-39 и 40-49 лет особенно актуальны расходы на личный транспорт. А в группе 60-74 лет большую часть населения беспокоит рост цен на лекарства и медицинские услуги. 4 призванных в службу гособороны молодых человека оштрафованы на 100 евро за неявку без уважительной причины на назначенные Министерством обороны проверки, пишет Latvijas Vesnesis. Издание отмечает, что в общей сложности 10 призывников были приглашены для дачи объяснений и рассмотрения дел об административных нарушениях в связи с неявкой на проверки. 4 вышеупомянутых дела были рассмотрены 25 сентября. Остальные 6 молодых людей были приглашены на рассмотрение их дел 29 сентября. Информации о решениях, принятых по их делам, в Latvijas Vesnesis пока нет. Процесс выборов в Сейм проходит приятно гладко, хотя и есть небольшие заминки в пределах нормы, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Ведрис. На просьбу оценить готовность к выборам с технической точки зрения и точки зрения человеческих ресурсов, Зведрис оценил готовность задействованных структур к выборам без техники на 9 баллов. Что касается техники, то гарантии ее безошибочной работы дать нельзя. Зведрис надеется, что явка избирателей будет достаточно высокой, поскольку предложены широкие возможности для голосования как в день выборов, так и до него. Данные исследования Банка Латвии «Платежный радар» за осень 2026 года свидетельствуют, что доля безналичных платежей в Латвии достигла рекордных 81%, а доля наличных платежей сократилась до 19%. За последние полгода доля безналичных платежей выросла на 2 процентных пункта, а за последние полтора года – на 3 процентных пункта. В Банке Латвии напоминают, что впервые соотношение безналичных и наличных платежей измерялось весной 2017 года. Тогда 58% платежей совершались безналичным способом, а 42% – наличными. Данные платежного радара свидетельствуют, что жители все чаще используют для оплаты смартфоны. Такой возможностью пользуются 34% населения. Смартфон как способ оплаты значительно популярнее среди молодежи. Им пользуется большинство респондентов в возрасте до 34 лет. Использование мгновенных платежей стабильно держится на уровне около 40%. Согласно данным исследования, выросла обеспокоенность в отношении доступности наличных. Возможность снять деньги с банковского счета устраивает 75% опрошенных против 79% полгода назад, а не устраивает 14% против 11% соответственно. Как показало новое исследование, детям, которые начинают пользоваться социальными сетями в раннем возрасте, учиться в школе сложнее, чем тем, кто заводит аккаунты, только став старше. Исследование опубликовано в журнале Nature Human Behavior. В нем проанализированы данные более чем 5000 учащихся в возрасте от 7 до 16 лет. В частности, при тестировании в 8 классе ученики, которые начали пользоваться соцсетями в 11-12 лет, показали более низкие результаты, чем те, кто подождал с выходом в соцсети. А при тестировании в 10 классе эффект не только сохранялся, но и усиливался, особенно по математике и среди тех, кто получил доступ к соцсетям до 13 лет. Исследований о влиянии социальных сетей на детей становится все больше, и эта работа согласуется с выводами недавних анализов, изучавших влияние использования соцсетей на когнитивные способности школьников. Напомним, что в июле председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила экспертный доклад по этой теме и заявила, что все больше доказательств говорит в пользу введения минимального возраста для доступа к таким платформам. В ближайшие годы военнослужащие службы государственной обороны получат возможность проходить службу в подразделении рейнджеров сил специальных операций и национальных вооруженных сил, сообщил командующий силами специальных операций НВС полковник-лейтенант Айнер Рауза. Когда именно военнослужащие смогут записаться на службу в подразделение рейнджеров, пока не уточняется. Однако это может произойти в ближайшие годы. В настоящее время формируется ядро подразделения и ведется подготовка инструкторов. Рейнджеры будут военнослужащими сил специальных операций, способными выполнять задачи, аналогичные задачам бойцов подразделения «Зеленые береты», однако без привлечения к операциям высокого риска. Они будут специализироваться на проведении рейдов, разведки и обучении союзников, обеспечивая поддержку специальных операций. Прием будет осуществляться после прохождения медицинской комиссии, получения допуска от органов безопасности и выполнения физических нормативов. Обучение начнется с базового курса, за которым последует специализированная подготовка. Обучение будет интенсивным и в основном проходить в полевых условиях. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Нефтепродукты, выброшенные на берег в Курземе, возможно, попали в море в результате утечки судна. Поскольку анализы исключили версию об историческом загрязнении, сообщили в Государственной службе окружающей среды. В выброшенном на берег загрязнении обнаружены в основном легкие нефтепродукты, в том числе дизельное топливо и газойль. Таким образом, ранее рассматриваемая версия об историческом загрязнении не подтвердилась, и служба продолжает выяснять возможный источник загрязнения. Будут проведены более детальные анализы и исследования, которые помогут установить источник его происхождения. Госслужба окружающей среды сотрудничает с другими ответственными учреждениями в Латвии и за рубежом, чтобы установить судно, с которого, возможно, незаконно были сброшены нефтепродукты в море. На побережье Вентспилса в конце прошлой недели было выявлено нефтяное загрязнение, следы нефтепродуктов растянулись на десятки километров. Загрязнен песок и береговая линия. Специалисты пытаются установить источник загрязнения. Городские службы приступили к очистке пляжа. Жителей и гостей города пока призывают воздержаться от прогулок вдоль моря. Загрязненный участок тянется вдоль побережья более чем на 50 километров. В госслужбе окружающей среды говорят, что это одно из самых крупных загрязнений на побережье Курзема за последние 20 лет. К уборке подключают и волонтеров. В Латвии завершился прием заявок на национальный отбор Евровидения-2027. На конкурс «Супернова» поступило 125 песен. В новом сезоне отбор пройдет по измененным правилам. Прием заявок продолжался с 1 августа по 1 октября. Теперь к работе приступит жюри, которому предстоит определить исполнителей, продолжающих борьбу за право представить Латвию на Евровидении в Болгарии. Организаторы отмечают, что в конкурсе хотят участвовать как уже известные и любимые латвийской публикой исполнители, так и новые артисты. Одно из главных изменений «Супернова-2027» касается финала. Вечером 6 февраля в рамках одной прямой трансляции состоится сразу два этапа – большой финал и впервые введенный суперфинал. Сначала результаты голосования зрителей объединятся оценками международного жюри. Три участника, получившие лучший совокупный результат, пройдут в суперфинал. После этого все набранные ранее баллы будут аннулированы. Тройка финалистов фактически начнет борьбу заново. заново, а имя победителя определит уже исключительно зрительское голосование. Именно выбранный публикой исполнитель получит право представлять Латвию на Евровидении 2027. 71-й конкурс Евровидения состоится в болгарском Бургасе. Первый полуфинал состоится 11 мая, второй – 13 мая, финал – 15 мая 2027 года. Госполиция серьезно подготовилась к различным возможным провокациям в связи с предстоящими выборами в 15-й Сейм, заявил глава госполиции Арманс Рукс. Он признал, что во время выборов риски могут быть самыми разными, начиная от индивидуальных проявлений и необдуманных действий людей и заканчивая организованными попытками повлиять на внутриполитические процессы Латвии извне. В качестве одного из возможных рисков глава полиции упомянул рассылку угрожающих электронных писем. Чтобы полиция могла должным образом реагировать на различные возможные сценарии. Подготовка к работе во время выборов началась задолго до них, рассказал Рукс. Вместе с тем он признал, что пока нет никаких явных признаков возможных угроз. Начальник госполиции сообщил, что возглавляемая им служба сейчас работает в усиленном режиме, и такая организация работы сохранится вплоть до завершения подсчета результатов выборов. Он добавил, что в первые 4 дня, когда избиратели могли передать свои голоса на хранение, никаких существенных инцидентов зафиксировано не было. Выборы в 15-й Сейм состоятся в субботу 3 октября. Избирательные участки будут открыты с 8 до 20 часов. С 1 октября в Риге продлено время работы ночных приютов и расширена помощь людям, оставшимся без жилья, сообщила координатор проекта отдела внешних коммуникаций Рижского самоуправления Антра Габре. В течение всего октября ночные приюты будут работать с 18 часов до 8 утра. Одновременно увеличено количество доступных мест. В Рижском приюте предусмотрено 260 мест, 90 в женском отделении, 170 в мужском. Кроме того, работает дневной центр на 100 мест и 2 мобильные бригады. Они объезжают город, консультируют людей, при необходимости доставляют их в приюты и ночные приюты. Еще 678 мест Рижское самоуправление обеспечивает в сотрудничестве с организациями, с которыми заключены соответствующие договоры. Продолжается также программа «Сначала жилье», в рамках которой людям, оказавшимся без жилья, предоставляют 25 жилых помещений. Самоуправление софинансирует до 650 порций горячей еды в день. Получить питание можно в 4 суповых кухнях и 10 пунктах предоставления услуг питания. В холодное время года особое внимание будет уделяться местам, где могут находиться люди без жилья. Специалисты будут проверять подъезды домов, территории под мостами, садовые участки, другие места в Риге. При необходимости людей доставят в приют. Жители из столицы просят звонить в полицию по номеру 110, если они замечают людей, живущих в местах, не предназначенных для проживания. С 1 октября по 30 апреля при неблагоприятных погодных условиях ночные приюты переходят на круглосуточный режим работы. По данным самоуправления, в первой половине этого года спрос на социальные услуги продолжал расти. Услугами дневного центра воспользовалось на 23% больше людей, чем за тот же период прошлого года. В следующем году детская, клиническая, университетская больница планирует запустить работу биобанка и программу длительного наблюдения за пациентами. Также в больнице намерены шире использовать электронные опросы пациентов и новые методы диагностики, сообщило Министерство здравоохранения. Эти работы предусмотрены следующим этапом швейцарско-латвийской программы развития онкологической помощи детям в Латвии. Основное внимание на этом этапе будет уделено внедрению в повседневную медицинскую практику решений, которые ранее были разработаны и опробованы в пилотных проектах. В первом квартале следующего года планируется начать минимальную операционную деятельность биобанка детской клинической университетской больницы. К настоящему времени разработана стратегия его работы и согласована модель внедрения. В Министерстве здравоохранения поясняют, что биобанк станет ресурсом для научных исследований, разработки новых методов диагностики и лечения, а также долгосрочного хранения и использования биологических образцов и связанных с ними данных. Одновременно планируется запустить в полном объеме программу длительного наблюдения за пациентами. В больнице уже создана специальная команда и подготовлены информационные материалы для семей. Также планируется шире использовать электронные опросы пациентов, так называемый подход ПРОМ, который позволяет оценивать результаты лечения с точки зрения самого пациента. Он помогает систематически отслеживать, как болезнь, лечение и медицинская помощь влияют на качество жизни ребенка. Пока такой подход применяется в рамках пилотного проекта в детской гематологии и онкологии. В ближайшие месяце продолжится и закупка оборудования для лабораторий больницы и работа над внедрением новых методов диагностики. В министерстве отмечают необходимость создать команду по молекулярной генетике, улучшить цифровую инфраструктуру и систему управления данными. В сфере лечения в следующем году планируется начать внедрение протокола Интерфант-21. Кроме того, совместно со швейцарскими партнерами будет организован регулярный обмен опытом между специалистами, а также консультации экспертов и обучение. Это позволит использовать международный опыт для развития детской онкологической помощи в Латвии. Сейчас в детской больнице модернизируют, автоматизируют и переводят на цифровые технологии лаборатории патологии и молекулярной диагностики. Уже подготовлены и начаты закупки оборудования, в том числе для внедрения технологии секвенирования нового поколения, параллельно специалисты проходят обучение. В детской больнице создано подразделение клинических исследований. В Министерстве здравоохранения отмечают, что в рамках программы все больше внимания уделяется качеству жизни ребенка и его здоровью в долгосрочной перспективе. На следующей неделе погоду в Латвии будут определять циклоны, прогнозируют синоптики. В начале следующей недели усилится ветер. Во многих регионах пройдут дожди, местами сильные. Температура воздуха в понедельник не превысит плюс 12, плюс 16 градусов. Во вторник станет на 1-2 градуса теплее. Во второй половине недели осадков будет больше, а в следующие выходные дни ожидается прохладная погода. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, октябрь в Латвии будет примерно на 2 градуса теплее обычного. А количество осадков может быть близким к норме. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Средний тариф на теплоэнергию для регулируемых компаний в октябре вырастет на 7,8%, сообщили в Комиссии по регулированию общественных услуг. Исполнительный директор комиссии Янис Микельсонс отметил, что наблюдавшийся ранее рост цен на топливо существенно повлиял на тарифы на услуги теплоснабжения в ряде самоуправлений Латвии. Цены на топливо заметно выросли и в случаях, когда компаниям приходилось заключать новые договоры на поставку топлива или пересматривать цену в соответствии с действующими договорами. Микельсонс пояснил, что перед началом отопительного сезона компании пересматривают тарифы, чтобы адаптировать их к актуальности ценам на топливо и учесть накопленные за предыдущий период непредвиденные расходы или доходы. В целом, в крупных городах изменения тарифов в октябре небольшие, а в отдельных населенных пунктах, где для отопления используются древесные гранулы или газ, наблюдается значительный рост, отметил Микельсонс. Он добавил, что у большинства теплоснабжающих компаний тариф в октябре составляет от 80 до 100 евро за мегаватт-час. В 20 населенных пунктах тариф превышает 100 евро за мегаватт-час. Согласно данным опроса банка «Цитаделла», рост расходов на продовольствие и транспорт по-прежнему вызывает наибольшие опасения у жителей Латвии. 66% опрошенных больше всего беспокоит рост цен на продукты питания, а 65% отмечают опасения по поводу увеличения расходов на топливо и транспорт. При этом 59% респондентов тревожит рост цен на коммунальные услуги, включая расходы на электроэнергию и отопление. Сравнительно реже в качестве существенного риска жители называют увеличение расходов на финансирование жилья или досуга. 23% респондентов заявили, что их беспокоит увеличение арендных платежей или выплат по кредитам, а 13% опасаются подорожания отдыха и развлечений. 4% опрошенных заявили, что рост цен ни в одной из категорий их не волнует. Данные опроса показывают, что опасения жителей по поводу роста цен существенно различаются в разных возрастных группах. Молодежь в возрасте от 18 до 29 лет больше всего волнуют цены на продукты питания. Для жителей трудоспособного возраста в группах 30-39 и 40-49 лет особенно актуальны расходы на личный транспорт. А в группе 60-74 лет большую часть населения беспокоит рост цен на лекарства и медицинские услуги. 4 призванных в службу гособороны молодых человека оштрафованы на 100 евро за неявку без уважительной причины на назначенные Министерством обороны проверки, пишет Latvijas Vesnesis. Издание отмечает, что в общей сложности 10 призывников были приглашены для дачи объяснений и рассмотрения дел об административных нарушениях в связи с неявкой на проверки. 4 вышеупомянутых дела были рассмотрены 25 сентября. Остальные 6 молодых людей были приглашены на рассмотрение их дел 29 сентября. Информации о решениях, принятых по их делам, в Latvijas Vesnesis пока нет. Процесс выборов в Сейм проходит приятно гладко, хотя и есть небольшие заминки в пределах нормы, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Зведрис. На просьбу оценить готовность к выборам с технической точки зрения и точки зрения человеческих ресурсов, Зведрис оценил готовность задействованных структур к выборам без техники на 9 баллов. Что касается техники, то гарантии ее безошибочной работы дать нельзя. Зведрис надеется, что явка избирателей будет достаточно высокой, поскольку предложены широкие возможности для голосования как в день выборов, так и до него. Данные исследования Банка Латвии «Платежный радар» за осень 2026 года свидетельствуют, что доля безналичных платежей в Латвии достигла рекордных 81%, а доля наличных платежей сократилась до 19%. За последние полгода доля безналичных платежей выросла на 2 процентных пункта, а за последние полтора года – на 3 процентных пункта. В Банке Латвии напоминают, что впервые соотношение безналичных и наличных платежей измерялось весной 2017 года. Тогда 58% платежей совершались безналичным способом, а 42% – наличными. Данные платежного радара свидетельствуют, что жители все чаще используют для оплаты смартфоны. Такой возможностью пользуются 34% населения. Смартфон как способ оплаты значительно популярнее среди молодежи. Им пользуется большинство респондентов в возрасте до 34 лет. Использование мгновенных платежей стабильно держится на уровне около 40%. Согласно данным исследования, выросла обеспокоенность в отношении доступности наличных. Возможность снять деньги с банковского счета устраивает 75% опрошенных против 79% полгода назад, а не устраивает 14% против 11% соответственно. Как показало новое исследование, детям, которые начинают пользоваться социальными сетями в раннем возрасте, учиться в школе сложнее,

и на когнитивные способности школьников. Напомним, что в июле председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила экспертный доклад по этой теме и заявила, что все больше доказательств говорит в пользу введения минимального возраста для доступа к таким платформам. В ближайшие годы военнослужащие службы государственной обороны получат возможность проходить службу в подразделении рейнджеров сил специальных операций национальных вооруженных сил, сообщил командующий силами специальных операций НВС полковник-лейтенант Айнер Рауза. Когда именно военнослужащие смогут записаться на службу в подразделение рейнджеров, пока не уточняется. Однако это может произойти в ближайшие годы. В настоящее время формируется ядро подразделения и ведется подготовка инструкторов. Рейнджеры будут военнослужащими сил специальных операций, способными выполнять задачи, аналогичные задачам бойцов подразделения «Зеленые береты», однако без привлечения к операциям высокого риска. Они будут специализироваться на проведении рейдов, разведки и обучении союзников, обеспечивая поддержку специальных операций. Прием будет осуществляться после прохождения медицинской комиссии, получения допуска от органов безопасности и выполнения физических нормативов. Обучение начнется с базового курса, за которым последует специализированная подготовка. Обучение будет интенсивным и в основном проходить в полевых условиях. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Над Янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Радио Мелодия. Музыка без слов. На Радио Мелодия.

Над Янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

над Янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».
1: Достопримечательности Фиджи.
2: Считается, что главное, ради чего стоит ехать на Фиджи, это богатый подводный мир прибрежных рифов. Подтверждением этому служит тот факт, что на одном из фиджийских островов построил собственный дайвинг-курорт сын Жака Иво Кусто. Но на самом деле на Фиджи есть немало мест, достойных внимания. Например, на главном острове архипелага находится самый большой в южном полушарии индуистский храм. Он похож на разноцветную пирамиду, украшенную всевозможными религиозными элементами, и возносится в небо почти на 30 метров. В действительности это даже не один храм, а сразу три. Первый посвящен богу войны Муругану, второй – богу мудрости Ганеше, а третий – богине Минакше. Недалеко от храма находится сад спящего гиганта, который был основан американским актером Раймондом Барром. Он был большим любителем орхидей и, выкупив часть фиджийской земли, устроил там личную оранжерею. Позже доступ в нее открыли для любого желающего, и сейчас там представлено более 2000 видов орхидей. Впрочем, самый удивительный фиджийский цветок стоит искать на другом острове архипелага – Тавиуни. Именно там, на берегу горного озера, встречается редчайшее растение с причудливым названием «Тангимаутия». Оно не переносит пересаживаний, поэтому не растет ни в одном другом месте мира. Фиджийцы считают его священным и верят, что этот цветок приносит счастье в любви. Но самая необычная достопримечательность Фиджи – невидимая. Речь идет о линии перемены дат или 180-м меридиане. На том же острове Тавиуни, где примерно проходит эта линия, установлен памятный знак. Оказавшись рядом с ним, можно в буквальном смысле одной ногой постоять в сегодняшнем дне, а второй – в завтрашнем. Конечно, разница во времени физически неощутима, но жителей и гостей Фиджи радует мысль, что они первыми на планете встречают новый день.
0: Открывая острова на радио «Мелодия».

Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: my way.
1: Реклама на радио «Мелодия».
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролит Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
3: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sam by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maksima.
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.

«Избранные удовольствия» на радио «Мелодия». Преферанс. Название карточной игры «преферанс» произошло от французского слова, которое переводится как «предпочтение, преимущество». Преферанс считается коммерческой игрой. В него играют на деньги. Но в отличие от азартных игр, где основной залог победы – везение, в преферансе на первый план выходят тактика и умение игрока. В преферансе деньги не являются элементом стратегии, что делает их необязательной частью собственной игры. Есть две версии появления игры, и до сих пор ни одна из них не была признана единственно верной. Согласно первой, преферанс возник во Франции, а в пушкинские времена попал в Петербург и Москву. Вторая версия утверждает, что преферанс был придуман в России, а французское слово в названии свидетельствует лишь о том, что аристократия того периода владела французским языком так же хорошо, как и русским. Так или иначе, но в 19 веке русская знать крепко подсела на преферанс, который очаровал всех богатством комбинаций. Среди выдающихся личностей прошлых веков любили посидеть за игрой в преферанс поэт Жуковский, писатель Толстой и критик Белинский. Не менее страстным игроком был Достоевский, а также поэт Некрасов, которого, кстати, подозревали в нечестной игре, хотя пойман он ни разу не был. Кстати, знаменитый журнал «Современник» издавался на деньги, выигранные Некрасовым в преферанс. А художник Виктор Васнецов написал картину «Преферанс», которая иллюстрирует один вечер из жизни помещиков, увлеченных игрой. Сегодня существует много разновидностей преферанса. Самыми распространенными считаются Ростов, классика, Ленинград, скачки и Сочи. В наши дни регулярно проводятся турниры и соревнования по игре, в которых могут принять участие игроки любого уровня. «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Хлену. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
0: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.

Над янтарным берегом 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Кебаб. Название такого распространенного на Кавказе, в Средней Азии и на Балканах блюда, как кебаб, приводится как «жареное мясо». Строго говоря, кебаб – это общее имя для нескольких блюд из жареного мяса. Существует множество разновидностей кебаба, среди которых особенно популярными являются шиш-кебаб или хорошо знакомый всем нам шашлык, дёнер-кебаб или шаурма, а также люля-кебаб, представляющий собой мясной фарш, нанизанный на шампур и зажаренный на мангале. Чаще всего он готовится из баранины с луком и небольшим количеством специй, иногда только соли и черного перца. Считается, что блюдо «прародитель современного кебаба» появилось в Багдаде еще в X веке. В то время его готовили без добавления овощей. Мясо нарезали на кусочки и жарили на металлическом противне. Чуть позже, в Малой Азии, на территории современной Турции, появился новый способ приготовления мяса. Его кусочки нанизывались на длинный металлический шампур вместе с кольцами лука, перца и нарезанными кружочками помидоров. Получался большой цилиндр из мяса с овощами, который поджаривался в специальных установках, прогреваясь и снаружи, и изнутри от раскаленного прута. Готовое мясо срезалось небольшими кусочками и накладывалось в полый хлеб. Так появилось такое популярное в наши дни блюдо, как шаурма или дёнер-кебаб.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Хлену. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
0: Maksimāli ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Cūgaļa slāpstiņa bez kaula ar ādu 2 eiro 49 centi kilogramā. Lasis adzesēts 7 eiro 99 centi kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Village Service.

0: над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.
1: L is for the way you look at me. O is for the only one I see.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролит Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетшу Сервис. Звук живой.

Книга «Полисы мира» на радио «Мелодия». Стамбул. Как ни банально, но фраза «Стамбул – город контрастов» наиболее точно отображает суть мегаполиса. Здесь соседствуют Восток и Запад, очень богатые и очень бедные люди, ветхая старина и кичливая современность. Стамбул столь велик, что каждый его район похож на отдельное государство со своей культурой и укладом. Именно поэтому здесь можно прожить 10 разных жизней. Конечно, можно найти с десяток человек, которые расскажут, что Стамбул — это филиал ада на земле, что здесь они 100 раз заблудились, отравились и потратились, что их обвесили, обманули и привезли не туда. А еще стереотипы — сплошной рынок, вокруг торгаши, а посмотреть не на что. Да, бывает, что кому-то Стамбул поворачивается не самой лучшей стороной, как любой другой город мира. Но в то же время Стамбул — это не только стереотипы, обман и негатив. Главное, из чего складывается облик города — это, конечно, люди. Жители Стамбула очень открытые, дружелюбные и всегда готовы прийти на помощь. Только здесь можно выйти на прогулку в парк и совершенно неожиданно оказаться в гостях у новых знакомых за чашечкой кофе. В этом огромном городе принято знакомиться и разговаривать так, будто вы встретили старых знакомых. С огромной любовью местные жители относятся к детям. Маленьким здесь можно абсолютно все, и никто из взрослых не то что не возмутится их поведением, но даже наоборот, будут смотреть и умиляться. Почти так же трепетно относятся здесь и к котикам. По всему Стамбулу можно увидеть маленькие домики со стоящими перед ними мисками. Это для бездомных кошек. В целом Стамбул можно смело назвать городом любви. Даже по числу регистрируемых браков этот мегаполис занимает 2-е место в мире. Первое – у Лас-Вегаса. Насколько стамбульцы любвеобильные, настолько же они непунктуальны и необязательны. Здесь нужно быть готовым к тому, что завтра не наступит никогда в случае, если вам от кого-то что-то нужно. А вот если кому-то что-то нужно, наоборот, от вас, то завтра наступило еще позавчера. И с этим можно лишь смириться. Поэтому для человека, привыкшего планировать свою жизнь наперед, пребывание в Стамбуле может стать настоящим вызовом. В целом, город контрастов поражает удивительным сочетанием бешеного ритма большого делового города и неспешности местных жителей. Любимая местная традиция – завтракать большой компанией в выходные. Такие встречи часто могут плавно перетекать в обед, а потом и в ужин, завершаясь чашечкой турецкого кофе и совместной прогулкой по набережной. А в районе Бешикташ, например, есть отдельная улица с кафе, где целый день подают только завтраки. Поэтому просыпаться в выходные можно в любое время. Мегаполисы мира. На радио.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2!
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrika versijā. Renault Master sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.

над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: «Улицы мира» на радио «Мелодия».
1: Площадь пирамид. Известная парижская площадь пирамид находится на одной из самых длинных и знаменитых улиц французской столицы – Риволи, названной в честь итальянского города Риволи, взятого Наполеоном в январе 1797 года. До 1932 года небольшая прямоугольная площадь также носила имя этой улицы, но была переименована в «Площадь пирамид» и снова в память о военных победах Наполеона. Сегодняшнее название напоминает парижанам и гостям французской столицы о битве у пирамид, крупном сражении конца XVIII века, в котором французская армия одержала победу над турецко-египетским войском. В наши же дни площадь пирамид ассоциируется у большинства горожан и туристов в первую очередь не с Наполеоном, а с другим историческим персонажем – национальной героиней Франции, орлеанской девой Жанной д'Арк. В 1874 году скульптором Фермье на площади была установлена позолоченная конная статуя Жанны д'Арк, по преданию раненой здесь в 15 веке во время неудавшейся попытки отвоевать у англичан Париж. Сегодня эта статуя является одним из символов французской столицы, а также главной достопримечательностью улицы Риволи, ежедневно собирающей на площади пирамид тысячи туристов со всего мира.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билишу сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и Авторадио.
2: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
3: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте «Билишу сервис». Не пропусти.

над Янтарным берегом 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетный сервис.
2: Баня парит.
3: Хорошо.
2: Здоровье дарит.
3: Ну, давай, вот так.
2: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
3: О, хорошо, пяточки.
2: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
3: Класс!
2: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
4: После ревизора. Занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей. Вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшее место первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билетный сервис.

0: Особо важные персоны. На радио «Мелодия». Пако Рабанн. Модельера Пако Рабанна считает революционером в мире моды 60-х и человеком, определившим будущее безграничных возможностей. Сальвадор Дали называл его вторым гением Испании, а Коко Шанель – металлургом за любовь к нетипичным для моды материалам. Франциско Рабанеда и Куэрво, настоящее имя Пако Рабанна, родился в 1934 году в стране басков. Его мать работала главной портнихой в ателье знаменитого испанского модельера Кристобаля Баленсиаги. И именно работа матери определила жизненный путь Пако. Мама говорила: «Сын, в моде ты получишь полную свободу и волю. Помни одно, ты не имеешь права навредить женской красоте». И Пако всю жизнь стремился создавать такую моду для женщин, чтобы они были красивыми, сексуальными и оптимистичными. Когда Пако было 6 лет, семья переехала во Францию. Там будущий модельер изучал архитектуру, но по профессии в итоге не проработал ни дня, хотя полученные знания потом использовал при моделировании одежды. Дебют кутюрье состоялся в 1964 году, когда Рабанн представил свою первую полноценную коллекцию под названием «Манифест. 12 непригодных для носки платьев из современных материалов». Наряды из бумаги, пластика и металла на босоногих белых и, впервые в истории, темнокожих девушках демонстрировались под музыку. Опять же, впервые в истории. До этого дефиле проходили в тишине под комментарии ведущего. Свои модные эксперименты Пако Рабанн продолжил с другими материалами – кожей, перьями на липучках велкро, бетоном и стеклом. Неординарный подход к дизайну привлек к Рабанну таких же необычных клиенток. Среди них были галеристка Пегги Гугенхайм, актрисы Джейн Биркин и Брижит Бардо, певица Франсуаза Арди. Фирменные платья-кольчуги, в которых одевал Рабанн, по сей день остаются важной частью каждой коллекции модного дома Пако Рабанн. Модельер считается одним из главных лиц моды Space Age. И космос, как реальный, так и мистический, всегда был для него источником вдохновения. Рабанн называл себя немного ясновидящим и верил в реинкарнацию. Он на полном серьезе утверждал, что прожил уже 7 жизней и оценивал свой возраст примерно в 78 тысяч лет, за которые ему довелось несколько раз встретиться с пришельцами и минимум трижды с самим Богом. Правда, после этих и некоторых других откровений к модельеру приклеилось прозвище «Вако Пако», то есть «Сумасшедший Пако». Впрочем, критически воспринимать себя и осознавать свое место в мире – это ему не мешало. «Важно оставаться дерзким и радикальным. Творчество должно шокировать», — сказал как-то Пако Рабанн. В 80-х годах он, по его собственному признанию, уступил дорогу замечательным творцам вроде Жана Поля Готье и Тьерри Мюглера. А в 99-м окончательно ушел из моды и редко появлялся на публике. Но до сих пор самые известные дизайнеры и модельеры продолжают изучать и переосмыслять творческое наследие легендарного Пако Рабанна.
1: Особо важные персоны на радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

над Янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия». Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
2: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.

0: кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Кебаб. Название такого распространенного на Кавказе, в Средней Азии и на Балканах блюда, как кебаб, приводится как «жареное мясо». Строго говоря, кебаб – это общее имя для нескольких блюд из жареного мяса. Существует множество разновидностей кебаба, среди которых особенно популярными являются шиш-кебаб или хорошо знакомый всем нам шашлык, дёнер-кебаб или шаурма, а также люля-кебаб, представляющий собой мясной фарш, нанизанный на шампур и зажаренный на мангале. Чаще всего он готовится из баранины с луком и небольшим количеством специй, иногда только соли и черного перца. Считается, что блюдо прародитель современного кебаба появилось в Багдаде еще в X веке. В то время его готовили без добавления овощей. Мясо нарезали на кусочки и жарили на металлическом противне. Чуть позже, в Малой Азии, на территории современной Турции, появился новый способ приготовления мяса. Его кусочки нанизывались на длинный металлический шампур вместе с кольцами лука, перца и нарезанными кружочками помидоров. Получался большой цилиндр из мяса с овощами, который поджаривался в специальных установках, прогреваясь и снаружи, и изнутри от раскаленного прута. Готовое мясо срезалось небольшими кусочками и накладывалось в полый хлеб. Так появилось такое популярное в наши дни блюдо, как шаурма или дёнер-кебаб.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

Реклама на Радио Мелодия. 21 ноября. Рига. Шауми Арена. Гиопика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гиопика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шауми Арена. Билеты на Билетсервис АУВ. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
2: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу-сервис.

над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
2: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билишу сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и авто.

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Джордж Гершвин. Рапсодия в стиле блюз.
2: В начале 1923 года руководитель и дирижер джазового оркестра своего имени Пол Уайтман заказал тогда еще начинающему композитору Джорджу Гершвину пьесу в абсолютно новом стиле, который сочетал бы джаз и классическую музыку. Первоначально произведение должно было называться «Американская рапсодия», а известное сегодня название музыканту подсказал брат Гершвина Айра. На английском оно звучит как «Rhapsody in Blue», что буквально означает «рапсодия в стиле блюз». Однако в русском языке закрепилось название «голубая рапсодия», возникшее под влиянием первичного значения слова «блю». Впрочем, сегодня уже нередко можно встретить и правильное название. Новое произведение было представлено публике в феврале 1924 года. Чуть позже пьеса получила новую оркестровку для фортепиано и симфонического оркестра. Именно в таком звучании «Рапсодия» сегодня известна во всем мире.
1: Джордж Гершвин. «Рапсодия в стиле блюз».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
2: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетшу сервис.
2: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами. «18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте «Билетшу сервис». Не пропусти!

Над янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия». Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, давай, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
2: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.

«Избранные удовольствия» на радио «Мелодия». Преферанс. Название карточной игры «Преферанс» произошло от французского слова, которое переводится как «предпочтение, преимущество». «Преферанс» считается коммерческой игрой. В него играют на деньги. Но в отличие от азартных игр, где основной залог победы – везение, в «Преферансе» на первый план выходят тактика и умение игрока. В «Преферансе» деньги не являются элементом стратегии, что делает их необязательной частью собственной игры. Есть две версии появления игры, и до сих пор ни одна из них не была признана единственно верной. Согласно первой, преферанс возник во Франции, а в пушкинские времена попал в Петербург и Москву. Вторая версия утверждает, что преферанс был придуман в России, а французское слово в названии свидетельствует лишь о том, что аристократия того периода владела французским языком так же хорошо, как и русским. Так или иначе, но в 19 веке русская знать крепко подсела на преферанс, который очаровал всех богатством комбинаций. Среди выдающихся личностей прошлых веков любили посидеть за игрой в преферанс поэт Жуковский, писатель Толстой и критик Белинский. Не менее страстным игроком был Достоевский, а также поэт Некрасов, которого, кстати, подозревали в нечестной игре, хотя пойман он ни разу не был. Кстати, знаменитый журнал «Современник» издавался на деньги, выигранные Некрасовым в преферанс. А художник Виктор Васнецов написал картину «Преферанс», которая иллюстрирует один вечер из жизни помещиков, увлеченных игрой. Сегодня существует много разновидностей преферанса. Самыми распространенными считаются Ростов, классика, Ленинград, скачки и Сочи. В наши дни регулярно проводятся турниры и соревнования по игре, в которых могут принять участие игроки любого уровня. «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: После «Ревизора» занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу сервис.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.

Над Янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс. Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
2: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
3: 21 ноября. Рига. Шауми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шауми Арена. Билеты на Билетшу сервис ОВ.

«Книга полисы мира» на радио «Мелодия». Стамбул. Как ни банально, но фраза «Стамбул – город контрастов» наиболее точно отображает суть мегаполиса. Здесь соседствуют Восток и Запад, очень богатые и очень бедные люди, ветхая старина и кичливая современность. Стамбул столь велик, что каждый его район похож на отдельное государство со своей культурой и укладом. Именно поэтому здесь можно прожить 10 разных жизней. Конечно, можно найти с десяток человек, которые расскажут, что Стамбул — это филиал ада на земле, что здесь они 100 раз заблудились, отравились и потратились, что их обвесили, обманули и привезли не туда. А еще стереотипы — сплошной рынок, вокруг торгаши, а посмотреть не на что. Да, бывает, что кому-то Стамбул поворачивается не самой лучшей стороной, как любой другой город мира. Но в то же время Стамбул — это не только стереотипы, обман и негатив. Главное, из чего складывается облик города — это, конечно, люди. Жители Стамбула очень открытые, дружелюбные и всегда готовы прийти на помощь. Только здесь можно выйти на прогулку в парк и совершенно неожиданно оказаться в гостях у новых знакомых за чашечкой кофе. В этом огромном городе принято знакомиться и разговаривать так, будто вы встретили старых знакомых. С огромной любовью местные жители относятся к детям. Маленьким здесь можно абсолютно все, и никто из взрослых не то что не возмутится их поведением, но даже наоборот, будут смотреть и умиляться. Почти так же трепетно относятся здесь и к котикам. По всему Стамбулу можно увидеть маленькие домики со стоящими перед ними мисками. Это для бездомных кошек. В целом, Стамбул можно смело назвать городом любви. Даже по числу регистрируемых браков этот мегаполис занимает 2-е место в мире. 1-е – у Лас-Вегаса. Насколько стамбульцы любвеобильные, настолько же они непунктуальны и необязательны. Здесь нужно быть готовым к тому, что завтра не наступит никогда в случае, если вам от кого-то что-то нужно. А вот если кому-то что-то нужно, наоборот, от вас, то завтра наступило еще позавчера. И с этим можно лишь смириться. Поэтому для человека, привыкшего планировать свою жизнь наперед, пребывание в Стамбуле может стать настоящим вызовом. В целом, город контрастов поражает удивительным сочетанием бешеного ритма большого делового города и неспешности местных жителей. Любимая местная традиция – завтракать большой компанией в выходные. Такие встречи часто могут плавно перетекать в обед, а потом и в ужин, завершаясь чашечкой турецкого кофе и совместной прогулкой по набережной. А в районе Бешикташ, например, есть отдельная улица с кафе, где целый день подают только завтраки. Поэтому просыпаться в выходные можно в любое время. Мегаполисы мира. На радио.

0: реклама на радио «Мелодия». Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, давай, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

над Янтарным берегом. 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Джордж Гершвин. Рапсодия в стиле блюз.
2: В начале 1923 года руководитель и дирижер джазового оркестра своего имени Пол Уайтман заказал тогда еще начинающему композитору Джорджу Гершвину пьесу в абсолютно новом стиле, который сочетал бы джаз и классическую музыку. Первоначально произведение должно было называться «Американская рапсодия», а известное сегодня название музыканту подсказал брат Гершвина Айра. На английском оно звучит как «Rhapsody in Blue», что буквально означает «рапсодия в стиле блюз». Однако в русском языке закрепилось название «Голубая рапсодия», возникшее под влиянием первичного значения слова «блю». Впрочем, сегодня уже нередко можно встретить и правильное название. Новое произведение было представлено публике в феврале 1924 года. Чуть позже пьеса получила новую оркестровку для фортепиано и симфонического оркестра. Именно в таком звучании рапсодия сегодня известна во всем мире.
1: Джордж Гершвин. Рапсодия в стиле блюз.

0: Реклама на радио «Мелодия». Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, давай, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души, а оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
2: Севенбет. Весь октябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает Севенбет. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

над Янтарным берегом. 20:00 вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия». Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект 49.

Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

над Янтарным берегом. 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

над Янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: piano. Hello, Kissadigi. You get happy in the pizza when you mambo Italiano.
1: Мелодия. Радио Мелодия.

0: Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Государственная полиция задержала гражданина Украины, у которого было обнаружено 17 059 евро, предположительно полученных преступным путем и предназначавшихся для вывоза из Латвии, сообщила представитель государственной полиции Зане Васкане. Управление госполиции Видземского региона расследует уголовное дело по факту мошенничества, совершенного группой лиц и легализации преступно полученных средств. В сентябре некий мужчина, поверив обещаниям незнакомого человека о возможности заработать деньги, перевел ему 2300 евро. После перевода денег потерпевший понял, что вернуть их уже невозможно, а мошенники потребовали от него еще 7000 евро, якобы для возврата инвестиций. 28 сентября в Риге полицейские задержали гражданина Украины 1987 года рождения, при котором было обнаружено изъято 17 059 евро. По имеющейся у полиции информации, деньги, вероятнее всего, были получены преступным путем, в том числе выманены у жителей Латвии и предназначались для вывоза из Латвии. Для своевременного выявления рисков развития у детей и обеспечения необходимой поддержки в раннем возрасте будет введено раннее скрининговое обследование развития ребенка. Это предусматривают принятые в четверг 1 октября Сеймом в окончательном чтении поправки к закону о защите прав детей и другие сопутствующие изменения, которые вступят в силу 1 июля 2028 года. Скрининг предусматривает регулярную оценку развития всех детей от рождения до начала освоения дошкольного образования, чтобы своевременно заметить риски развития и обеспечить необходимую поддержку. До сих пор государство обеспечивало такую оценку для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. В свою очередь, для детей с особыми потребностями индивидуальная педагогическая и психологическая поддержка в детских садах будет доступна уже с 3-летнего возраста. Изменения введены в связи с тем, что до этого раннее выявление рисков развития детей в Латвии было фрагментарным, работа различных отраслей недостаточно скоординированной, отметили в госканцелярии. Скрининг будет проводиться во время профилактических осмотров у семейного врача. Исследования показывают, что риски развития имеются примерно у 20% детей. Однако без структурных инструментов оценки их удается заметить лишь у небольшой части, тогда как систематическая оценка позволяет выявить до 80% ранних рисков. Чаще всего это нарушение развития речи, социально-эмоциональные трудности, проблемы с вниманием и поведенческие проблемы, а также сложности в обучении. Если будут выявлены низкие риски, родители получат рекомендации по содействию развитию ребенка, а в случае необходимости семейный врач сможет направить к специалистам. Детям с более высокими рисками поддержку окажут мультипрофессиональные команды, которые совместно с семьей разработают индивидуальный план поддержки. В такие команды можно будет привлекать педиатра, психолога, логопеда, физиотерапевта, эрготерапевта, специального педагога, социального работника и других специалистов. До конца 2029 года планируется создать 8 таких команд. Первую из них в 2027 году в детской клинической университетской больнице. Поправки также предусматривают создание единой информационной системы для врачей, педагогов, специалистов поддержки и родителей, чтобы своевременно планировать необходимую помощь и предотвращать ситуации, когда ребенок теряется между различными учреждениями. В свою очередь, для детей с особыми потребностями индивидуальная педагогическая и психологическая поддержка в детских садах должна будет обеспечиваться уже с 3-летнего возраста. Скрининг поначалу протестируют в рамках пилотного проекта в нескольких самоуправлениях с декабря 2026 года до середины 2028 года, и родители смогут свободно выбирать, участвовать в нем или отказаться. Нефтепродукты, выброшенные на берег в Курземе, возможно, попали в море в результате утечки судна. Поскольку анализы исключили версию об историческом загрязнении, сообщили в Государственной службе окружающей среды. В выброшенном на берег загрязнении обнаружены в основном легкие нефтепродукты, в том числе дизельное топливо и газойль. Таким образом, ранее рассматриваемая версия об историческом загрязнении не подтвердилась, и служба продолжает выяснять возможный источник загрязнения. Будут проведены более детальные детальные анализы и исследования, которые помогут установить источник его происхождения. Госслужба окружающей среды сотрудничает с другими ответственными учреждениями в Латвии и за рубежом, чтобы установить судно, с которого, возможно, незаконно были сброшены нефтепродукты в море. На побережье Вентспилса в конце прошлой недели было выявлено нефтяное загрязнение, следы нефтепродуктов растянулись на десятки километров. Загрязнен песок и береговая линия. Специалисты пытаются установить источник загрязнения. Городские службы приступили к очистке пляжа. Жители и гостей города пока призывают воздержаться от прогулок вдоль моря. Загрязненный участок тянется вдоль побережья более чем на 50 километров. В госслужбе окружающей среды говорят, что это одно из самых крупных загрязнений на побережье Курзема за последние 20 лет. К уборке подключают и волонтеров. С 1 октября в Риге продлено время работы ночных приютов и расширена помощь людям, оставшимся без жилья, сообщила координатор проекта отдела внешних коммуникаций Рижского самоуправления Антра Габре. В течение всего октября ночные приюты будут работать с 18 часов до 8 утра. Одновременно увеличено количество доступных мест. В Рижском приюте предусмотрено 260 мест, 90 в женском отделении, 170 в мужском. Кроме того, работает дневной центр на 100 мест и две мобильные бригады. Они объезжают город. Город консультирует людей, при необходимости доставляют их в приюты и ночные приюты. Еще 678 мест Рижское самоуправление обеспечивает в сотрудничестве с организациями, с которыми заключены соответствующие договоры. Продолжается также программа «Сначала жилье», в рамках которой людям, оказавшимся без жилья, предоставляют 25 жилых помещений. Самоуправление софинансирует до 650 порций горячей еды в день. Получить питание можно в 4 суповых кухнях и 10 пунктах предоставления услуг питания. В холодное время года особое внимание будет уделяться местам, где могут находиться люди без жилья. Специалисты будут проверять подъезды домов, территории под мостами, садовые участки, другие места в Риге. При необходимости людей доставят в приют. Жители из столицы просят звонить в полицию по номеру 110, если они замечают людей, живущих в местах, не предназначенных для проживания. С 1 октября по 30 апреля при неблагоприятных погодных условиях ночные приюты переходят на круглосуточный режим работы. По данным самоуправления, в первой половине этого года спрос на социальные услуги продолжал расти. Услугами дневного центра воспользовалось на 23% больше людей, чем за тот же период прошлого года. На следующей неделе погоду в Латвии будут определять циклоны, прогнозируют синоптики. В начале следующей недели усилится ветер, во многих регионах пройдут дожди, местами сильные. Температура воздуха в понедельник не превысит плюс 12, плюс 16 градусов. Во вторник станет на 1-2 градуса теплее. Во второй половине недели осадков будет больше, а в следующие выходные дни ожидается прохладная погода. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, октябрь в Латвии будет примерно на 2 градуса теплее обычного. А количество осадков может быть близким к норме. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Средний тариф на теплоэнергию для регулируемых компаний в октябре вырастет на 7,8%, сообщили в Комиссии по регулированию общественных услуг. Исполнительный директор комиссии Янис Микельсонс отметил, что наблюдавшийся ранее рост цен на топливо существенно повлиял на тарифы на услуги теплоснабжения в ряде самоуправлений Латвии. Цены на топливо заметно выросли и в случаях, когда компаниям приходилось заключать новые договоры на поставку топлива или пересматривать цену в соответствии с действующими договорами. Микельсонс пояснил, что перед началом отопительного сезона компании пересматривают тарифы, чтобы адаптировать их к актуальным ценам на топливо и учесть накопленные за предыдущий период непредвиденные расходы или доходы. В целом, в крупных городах изменения тарифов в октябре небольшие, а в отдельных населенных пунктах, где для отопления используются древесные гранулы или газ, наблюдается значительный рост, отметил Микельсонс. Он добавил, что у большинства теплоснабжающих компаний тариф в октябре составляет от 80 до 100 евро за мегаватт-час. В 20 населенных пунктах тариф превышает 100 евро за мегаватт-час. Государственная полиция серьезно подготовилась к различным возможным провокациям в связи с предстоящими выборами в 15-й Сейм, заявил начальник госполиции Арманс Рукс. Он признал, что во время выборов риски могут быть самыми разными, начиная с индивидуальных проявлений граждан и необдуманных действий и заканчивая организованными попытками извне повлиять на внутриполитические процессы в Латвии. В качестве одного из возможных рисков начальник полиции назвал рассылку электронных писем с угрозами. По словам Рукса, чтобы полиция могла надлежащим образом реагировать на различные возможные сценарии, подготовка к работе во время выборов началась задолго до них. При этом он признал, что пока никаких явных признаков возможных угроз не наблюдается. Рукс подчеркнул, что госполиция работает в усиленном режиме, и такой порядок работы будет сохраняться вплоть до подсчета результатов выборов с учетом развития текущей ситуации. Он добавил, что в первые 4 дня, когда избиратели могли оставить свои голоса на хранение, каких-либо серьезных инцидентов не зафиксировано. Напомним, что парламентские выборы в Латвии состоятся в субботу, 3 октября. Согласно данным опроса банка Цитаделы, рост расходов на продовольствие и транспорт по-прежнему вызывает наибольшие опасения у жителей Латвии. 66% опрошенных больше всего беспокоит рост цен на продукты питания, а 65% отмечают опасения по поводу увеличения расходов на топливо и транспорт. При этом 59% респондентов тревожит рост цен на коммунальные услуги, включая расходы на электроэнергию и отопление. Сравнительно реже в качестве существенного риска жители называют увеличение расходов на финансирование жилья или досуга. 23% респондентов заявили, что их беспокоит увеличение арендных платежей или выплат по кредитам, а 13% опасаются подорожания отдыха и развлечений. 4% опрошенных заявили, что рост цен ни в одной из категорий их не волнует. Данные опроса показывают, что опасения жителей по поводу роста цен существенно различаются в разных возрастных группах. Молодежь в возрасте от 18 до 29 лет больше всего волнуют цены на продукты питания. Для жителей трудоспособного возраста в группах 30-39 и 40-49 лет особенно актуальны расходы на личный транспорт. А в группе 60-74 лет большую часть населения беспокоит рост цен на лекарства и медицинские услуги. 4 призванных в службу гособороны молодых человека оштрафованы на 100 евро за неявку без уважительной причины на назначенные Министерством обороны проверки, пишет Latvijas Vesnesis. Издание отмечает, что в общей сложности 10 призывников были приглашены для дачи объяснений и рассмотрения дел об административных нарушениях в связи с неявкой на проверки. 4 вышеупомянутых дела были рассмотрены 25 сентября. Остальные 6 молодых людей были приглашены на рассмотрение их дел 29 сентября. Информации о решениях, принятых по их делам, в Latvijas Vesnesis пока нет. Процесс выборов в Сейм проходит приятно гладко, хотя и есть небольшие заминки в пределах нормы, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Ведрис. На просьбу оценить готовность к выборам с технической точки зрения и точки зрения человеческих ресурсов, Зведрис оценил готовность задействованных структур к выборам без техники на 9 баллов. Что касается техники, то гарантии ее безошибочной работы дать нельзя. Зведрис надеется, что явка избирателей будет достаточно высокой, поскольку предложены широкие возможности для голосования как в день выборов, так и до него. Данные исследования Банка Латвии «Платежный радар» за осень 2026 года свидетельствуют, что доля безналичных платежей в Латвии достигла рекордных 81%, а доля наличных платежей сократилась до 19%. За последние полгода доля безналичных платежей выросла на 2 процентных пункта, а за последние полтора года – на 3 процентных пункта. В Банке Латвии напоминают, что впервые соотношение безналичных и наличных платежей измерялось весной 2017 года. Тогда 58% платежей совершались безналичным способом, а 42% – наличными. Данные платежного радара свидетельствуют, что жители все чаще используют для оплаты смартфоны. Такой возможностью пользуются 34% населения. Смартфон как способ оплаты значительно популярнее среди молодежи. Им пользуется большинство респондентов в возрасте до 34 лет. Использование мгновенных платежей стабильно держится на уровне около 40%. Согласно данным исследования, выросла обеспокоенность в отношении доступности наличных. Возможность снять деньги с банковского счета устраивает 75% опрошенных против 79% полгода назад, а не устраивает.

0: Краевой 14% против 11% соответственно. Как показало новое исследование, детям, которые начинают пользоваться социальными сетями в раннем возрасте, учиться в школе сложнее, чем тем, кто заводит аккаунты, только став старше. Исследование опубликовано в журнале Nature Human Behavior. В нем проанализированы данные более чем 5000 учащихся в возрасте от 7 до 16 лет. В частности, при тестировании в 8 классе ученики, которые начали пользоваться соцсетями в 11-12 лет, показали более низкие результаты, чем те, кто подождал с выходом в соцсети. А при тестировании в 10 классе эффект не только сохранялся, но и усиливался, особенно по математике и среди тех, кто получил доступ к соцсетям до 13 лет. Исследований о влиянии социальных сетей на детей становится все больше, и эта работа согласуется с выводами недавних анализов, изучавших влияние использования соцсетей на когнитивные способности школьников. Напомним, что в июле председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила экспертный доклад по этой теме и заявила, что все больше доказательств говорит в пользу введения минимального возраста для доступа к таким платформам. В ближайшие годы военнослужащие службы государственной обороны получат возможность проходить службу в подразделении рейнджеров сил специальных операций и национальных вооруженных сил, сообщил командующий силами специальных операций НВС полковник-лейтенант Айнер Рауза. Когда именно военнослужащие смогут записаться на службу в подразделение рейнджеров, пока не уточняется. Однако это может произойти в ближайшие годы. В настоящее время формируется ядро подразделения и ведется подготовка инструкторов. Рейнджеры будут военнослужащими сил специальных операций, способными выполнять задачи, аналогичные задачам бойцов подразделения «Зеленые береты», однако без привлечения к операциям высокого риска. Они будут специализироваться на проведении рейдов, разведки и обучении союзников, обеспечивая поддержку специальных операций. Прием будет осуществляться после прохождения медицинской комиссии, получения допуска от органов безопасности и выполнения физических нормативов. Обучение начнется с базового курса, за которым последует специализированная подготовка. Обучение будет интенсивным и в основном проходить в полевых условиях. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Нефтепродукты, выброшенные на берег в Курземе, возможно, попали в море в результате утечки с судна, поскольку анализы исключили версию об историческом загрязнении, сообщили в Государственной службе окружающей среды. В выброшенном на берег загрязнении обнаружены в основном легкие нефтепродукты, в том числе дизельное топливо и газойль. Таким образом, ранее рассматриваемая версия об историческом загрязнении не подтвердилась, и служба продолжает выяснять возможный источник загрязнения. Будут проведены более детальные анализы и исследования, которые помогут установить источник его происхождения. Госслужба окружающей среды сотрудничает с другими ответственными учреждениями в Латвии и за рубежом, чтобы установить судно, с которого, возможно, незаконно были сброшены нефтепродукты в море. На побережье Вентспилса в конце прошлой недели было выявлено нефтяное загрязнение, следы нефтепродуктов растянулись на десятки километров. Загрязнен песок и береговая линия. Специалисты пытаются установить источник загрязнения. Городские службы приступили к очистке пляжа. Жители и гости города пока призывают воздержаться от прогулок вдоль моря. Загрязненный участок тянется вдоль побережья более чем на 50 километров. В госслужбе окружающей среды говорят, что это одно из самых крупных загрязнений на побережье Курзема за последние 20 лет. К уборке подключают и волонтеров. В Латвии завершился прием заявок на национальный отбор Евровидения-2027. На конкурс «Супернова» поступило 125 песен. В новом сезоне отбор пройдет по измененным правилам. Прием заявок продолжался с 1 августа по 1 октября. Теперь к работе приступит жюри, которому предстоит определить исполнителей, продолжающих борьбу за право представить Латвию на Евровидении в Болгарии. Организаторы отмечают, что в конкурсе хотят участвовать как уже известные и любимые латвийской публикой исполнители, так и новые артисты. Одно из главных изменений «Супернова-2027» касается финала. Вечером 6 февраля в рамках одной прямой трансляции состоится сразу два этапа – большой финал и впервые введенный суперфинал. Сначала результаты голосования зрителей объединятся оценками международного жюри. Три участника, получившие лучший совокупный результат, пройдут в суперфинал. После этого все набранные ранее баллы будут аннулированы. Тройка финалистов фактически начнет борьбу заново. главного, а имя победителя определит уже исключительно зрительское голосование. Именно выбранный публикой исполнитель получит право представлять Латвию на Евровидении 2020.

0: 71-й конкурс Евровидения состоится в болгарском Бургасе. Первый полуфинал состоится 11 мая, второй – 13 мая, финал – 15 мая 2027 года. Госполиция серьезно подготовилась к различным возможным провокациям в связи с предстоящими выборами в 15-й Сейм, заявил глава госполиции Арманс Рукс. Он признал, что во время выборов риски могут быть самыми разными, начиная от индивидуальных проявлений и необдуманных действий людей и заканчивая организованными попытками повлиять на внутриполитические процессы Латвии извне. В качестве одного из возможных рисков глава полиции упомянул рассылку угрожающих электронных писем. Чтобы полиция могла должным образом реагировать на различные возможные сценарии, подготовка к работе во время выборов началась задолго до них, рассказал Рукс. Вместе с тем он признал, что пока нет никаких явных признаков возможных угроз. Начальник госполиции сообщил, что возглавляемая им служба сейчас работает в усиленном режиме, и такая организация работы сохранится вплоть до завершения подсчета результатов выборов. Он добавил, что в первые 4 дня, когда избиратели могли передать свои голоса на хранение, никаких существенных инцидентов зафиксировано не было. Выборы в 15-й Сейм состоятся в субботу 3 октября. Избирательные участки будут открыты с 8 до 20 часов. С 1 октября в Риге продлено время работы ночных приютов и расширена помощь людям, оставшимся без жилья, сообщила координатор проекта отдела внешних коммуникаций Рижского самоуправления Антра Габре. В течение всего октября ночные приюты будут работать с 18 часов до 8 утра. Одновременно увеличено количество доступных мест. В Рижском приюте предусмотрено 260 мест, 90 в женском отделении, 170 в мужском. Кроме того, работает дневной центр на 100 мест и 2 мобильные бригады. Они объезжают город, консультируют людей, при необходимости доставляют их в приюты и ночные приюты. Еще 678 мест Рижское самоуправление обеспечивает в сотрудничестве с организациями, с которыми заключены соответствующие договоры. Продолжается также программа «Сначала жилье», в рамках которой людям, оказавшимся без жилья, предоставляют 25 жилых помещений. Самоуправление софинансирует до 650 порций горячей еды в день. Получить питание можно в 4 суповых кухнях и 10 пунктах предоставления услуг питания. В холодное время года особое внимание будет уделяться местам, где могут находиться люди без жилья. Специалисты будут проверять подъезды домов, территории под мостами, садовые участки, другие места в Риге. При необходимости людей доставят в приют. Жители столицы просят звонить в полицию по номеру 110, если они замечают людей, живущих в местах, не предназначенных для проживания. С 1 октября по 30 апреля при неблагоприятных погодных условиях ночные приюты переходят на круглосуточный режим работы. По данным самоуправления, в первой половине этого года спрос на социальные услуги продолжал расти. Услугами дневного центра воспользовалось на 23% больше людей, чем за тот же период прошлого года. В следующем году детская клиническая университетская больница планирует запустить работу биобанка и программу длительного наблюдения за пациентами. Также в больнице намерены шире использовать электронные опросы пациентов и новые методы диагностики, сообщило Министерство здравоохранения. Эти работы предусмотрены следующим этапом швейцарско-латвийской программы развития онкологической помощи детям в Латвии. Основное внимание на этом этапе будет уделено внедрению в повседневную медицинскую практику решений, которые ранее были разработаны и опробованы в пилотных проектах. В первом квартале следующего года планируется начать минимальную операционную деятельность биобанка детской клинической университетской больницы. К настоящему времени разработана стратегия его работы и согласована модель внедрения. В Министерстве здравоохранения поясняют, что биобанк станет ресурсом для научных исследований, разработки новых методов диагностики и лечения, а также долгосрочного хранения и использования биологических образцов и связанных с ними данных. Одновременно планируется запустить в полном объеме программу длительного наблюдения за пациентами. В больнице уже создана специальная команда и подготовлены информационные материалы для семей. Также планируется шире использовать электронные опросы пациентов, так называемый подход ПРОМ, который позволяет оценивать результаты лечения с точки зрения самого пациента. Он помогает систематически отслеживать, как болезнь, лечение и медицинская помощь влияют на качество жизни ребенка. Пока такой подход применяется в рамках пилотного проекта в детской гематологии и онкологии. В ближайшие месяце продолжится и закупка оборудования для лабораторий больницы и работа над внедрением новых методов диагностики. В министерстве отмечают необходимость создать команду по молекулярной генетике, улучшить цифровую инфраструктуру и систему управления данными. В сфере лечения в следующем году планируется начать внедрение протокола Интерфант-21. Кроме того, совместно со швейцарскими партнерами будет организован регулярный обмен опытом между специалистами, а также консультации экспертов и обучение. Это позволит использовать международный опыт для развития детской онкологической помощи в Латвии. Сейчас в детской больнице модернизируют, автоматизируют и переводят на цифровые технологии лаборатории патологии и молекулярной диагностики. Уже подготовлены и начаты закупки оборудования, в том числе для внедрения технологии секвенирования нового поколения, параллельно специалисты проходят обучение. В детской больнице создано подразделение клинических исследований. В Министерстве здравоохранения отмечают, что в рамках программы все больше внимания уделяется качеству жизни ребенка и его здоровью в долгосрочной перспективе. На следующей неделе погоду в Латвии будут определять циклоны, прогнозируют синоптики. В начале следующей недели усилится ветер, во многих регионах пройдут дожди, местами сильные. Температура воздуха в понедельник не превысит плюс 12, плюс 16 градусов. Во вторник станет на 1-2 градуса теплее. Во второй половине недели осадков будет больше, а в следующие выходные дни ожидается прохладная погода. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, октябрь в Латвии будет примерно на 2 градуса теплее обычного. А количество осадков может быть близким к норме. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Средний тариф на теплоэнергию для регулируемых компаний в октябре вырастет на 7,8%, сообщили в Комиссии по регулированию общественных услуг. Исполнительный директор комиссии Янис Микельсонс отметил, что наблюдавшийся ранее рост цен на топливо существенно повлиял на тарифы на услуги теплоснабжения в ряде самоуправлений Латвии. Цены на топливо заметно выросли и в случаях, когда компаниям приходилось заключать новые договоры на поставку топлива или пересматривать цену в соответствии с действующими договорами. Микельсонс пояснил, что перед началом отопительного сезона компании пересматривают тарифы, чтобы адаптировать их к актуальным ценам на топливо и учесть накопленные за предыдущий период непредвиденные расходы или доходы. В целом, в крупных городах изменения тарифов в октябре небольшие, а в отдельных населенных пунктах, где для отопления используются древесные гранулы или газ, наблюдается значительный рост, отметил Микельсонс. Он добавил, что у большинства теплоснабжающих компаний тариф в октябре составляет от 80 до 100 евро за мегаватт-час. В 20 населенных пунктах тариф превышает 100 евро за мегаватт-час. Согласно данным опроса банка «Цитаделла», рост расходов на продовольствие и транспорт по-прежнему вызывает наибольшие опасения у жителей Латвии. 66% опрошенных больше всего беспокоит рост цен на продукты питания, а 65% отмечают опасения по поводу увеличения расходов на топливо и транспорт. При этом 59% респондентов тревожит рост цен на коммунальные услуги, включая расходы на электроэнергию и отопление. Сравнительно реже в качестве существенного риска жители называют увеличение расходов на финансирование жилья или досуга. 23% респондентов заявили, что их беспокоит увеличение арендных платежей или выплат по кредитам, а 13% опасаются подорожания отдыха и развлечений. 4% опрошенных заявили, что рост цен ни в одной из категорий их не волнует. Данные опроса показывают, что опасения жителей по поводу роста цен существенно различаются в разных возрастных группах. Молодежь в возрасте от 18 до 29 лет больше всего волнуют цены на продукты питания. Для жителей трудоспособного возраста в группах 30-39 и 40-49 лет особенно актуальны расходы на личный транспорт. А в группе 60-74 лет большую часть населения беспокоит рост цен на лекарства и медицинские услуги. 4 призванных в службу гособороны молодых человека оштрафованы на 100 евро за неявку без уважительной причины на назначенные Министерством обороны проверки, пишет Latvijas Vesnesis. Издание отмечает, что в общей сложности 10 призывников были приглашены для дачи объяснений и рассмотрения дел об административных нарушениях в связи с неявкой на проверки. 4 вышеупомянутых дела были рассмотрены 25 сентября. Остальные 6 молодых людей были приглашены на рассмотрение их дел 29 сентября. Информации о решениях, принятых по их делам, в Latvijas Vesnesis пока нет. Процесс выборов в Сейм проходит приятно гладко, хотя и есть небольшие заминки в пределах нормы, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Ведрис. На просьбу оценить готовность к выборам с технической точки зрения и точки зрения человеческих ресурсов, Зведрис оценил готовность задействованных структур к выборам без техники на 9 баллов. Что касается техники, то гарантии ее безошибочной работы дать нельзя. Зведрис надеется, что явка избирателей будет достаточно высокой, поскольку предложены широкие возможности для голосования как в день выборов, так и до него. Данные исследования Банка Латвии «Платежный радар» за осень 2026 года свидетельствуют, что доля безналичных платежей в Латвии достигла рекордных 81%, а доля наличных платежей сократилась до 19%. За последние полгода доля безналичных платежей выросла на 2 процентных пункта, а за последние полтора года – на 3 процентных пункта. В Банке Латвии напоминают, что впервые соотношение безналичных и наличных платежей измерялось весной 2017 года. Тогда 58% платежей совершались безналичным способом, а 42% – наличными. Данные платежного радара свидетельствуют, что жители все чаще используют для оплаты смартфоны. Такой возможностью пользуются 34% населения. Смартфон как способ оплаты значительно популярнее среди молодежи. Им пользуется большинство респондентов в возрасте до 34 лет. Использование мгновенных платежей стабильно держится на уровне около 40%. Согласно данным исследования, выросла обеспокоенность в отношении доступности наличных. Возможность снять деньги с банковского счета устраивает 75% опрошенных против 79% полгода назад, а не устраивает 14% против 11% соответственно. Как показало новое исследование, детям, которые начинают пользоваться социальными сетями в раннем возрасте, учиться в школе сложнее, чем тем, кто заводит аккаунты, только став старше. Исследование опубликовано в журнале Nature Human Behavior. В нем проанализированы данные более чем 5000 учащихся в возрасте от 7 до 16 лет. В частности, при тестировании в 8 классе ученики, которые начали пользоваться соцсетями в 11-12 лет, показали более низкие результаты, чем те, кто подождал с выходом в соцсети. А при тестировании в 10 классе эффект не только сохранялся, но и усиливался, особенно по математике и среди тех, кто получил доступ к соцсетям до 13 лет. Исследований о влиянии социальных сетей на детей становится все больше, и эта работа согласуется с выводами недавних анализов, изучавших влияние использования соцсетей на когнитивные способности школьников. Напомним, что в июле председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила экспертный доклад по этой теме и заявила, что все больше доказательств говорит в пользу введения минимального возраста для доступа к таким платформам. В ближайшие годы военнослужащие службы государственной обороны получат возможность проходить службу в подразделении рейнджеров сил специальных операций национальных вооруженных сил, сообщил командующий силами специальных операций НВС полковник-лейтенант Айнер Рауза. Когда именно военнослужащие смогут записаться на службу в подразделение рейнджеров, пока не уточняется. Однако это может произойти в ближайшие годы. В настоящее время формируется ядро подразделения и ведется подготовка инструкторов. Рейнджеры будут военнослужащими сил специальных операций, способными выполнять задачи, аналогичные задачам бойцов подразделения «Зеленые береты», однако без привлечения к операциям высокого риска. Они будут специализироваться на проведении рейдов, разведки и обучении союзников, обеспечивая поддержку специальных операций. Прием будет осуществляться после прохождения медицинской комиссии, получения допуска от органов безопасности и выполнения физических нормативов. Обучение начнется с базового курса, за которым последует специализированная подготовка. Обучение будет интенсивным и в основном проходить в полевых условиях. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

«Радио Мелодия».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Государственная полиция задержала гражданина Украины, у которого было обнаружено 17 059 евро, предположительно полученных преступным путем и предназначавшихся для вывоза из Латвии, сообщила представитель государственной полиции Зане Васкане. Управление госполиции Видземского региона расследует уголовное дело по факту мошенничества, совершенного группой лиц и легализации преступно полученных средств. В сентябре некий мужчина, поверив обещаниям незнакомого человека о возможности заработать деньги, перевел ему 2300 евро. После перевода денег потерпевший понял, что вернуть их уже невозможно, а мошенники потребовали от него еще 7000 евро, якобы для возврата инвестиций. 28 сентября в Риге полицейские задержали гражданина Украины 1987 года рождения, при котором было обнаружено изъято 17 059 евро. По имеющейся у полиции информации, деньги, вероятнее всего, были получены преступным путем, в том числе выманены у жителей Латвии и предназначались для вывоза из Латвии. Для своевременного выявления рисков развития у детей и обеспечения необходимой поддержки в раннем возрасте будет введено раннее скрининговое обследование развития ребенка. Это предусматривают принятые в четверг 1 октября Сеймом в окончательном чтении поправки к закону о защите прав детей и другие сопутствующие изменения, которые вступят в силу 1 июля 2028 года. Скрининг предусматривает регулярную оценку развития всех детей от рождения до начала освоения дошкольного образования, чтобы своевременно заметить риски развития и обеспечить необходимую поддержку. До сих пор государство обеспечивало такую оценку для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. В свою очередь, для детей с особыми потребностями индивидуальная педагогическая и психологическая поддержка в детских садах будет доступна уже с 3-летнего возраста. Изменения введены в связи с тем, что до этого раннее выявление рисков развития детей в Латвии было фрагментарным, работа различных отраслей недостаточно скоординированной, отметили в госканцелярии. Скрининг будет проводиться во время профилактических осмотров у семейного врача. Исследования показывают, что риски развития имеются примерно у 20% детей. Однако без структурных инструментов оценки их удается заметить лишь у небольшой части, тогда как систематическая оценка позволяет выявить до 80% ранних рисков. Чаще всего это нарушение развития речи, социально-эмоциональные трудности, проблемы с вниманием и поведенческие проблемы, а также сложности в обучении. Если будут выявлены низкие риски, родители получат рекомендации по содействию развитию ребенка, а в случае необходимости семейный врач сможет направить к специалистам. Детям с более высокими рисками поддержку окажут мультипрофессиональные команды, которые совместно с семьей разработают индивидуальный план поддержки. В такие команды можно будет привлекать педиатра, психолога, логопеда, физиотерапевта, эрготерапевта, специального педагога, социального работника и других специалистов. До конца 2029 года планируется создать 8 таких команд. Первую из них в 2027 году в детской клинической университетской больнице. Поправки также предусматривают создание единой информационной системы для врачей, педагогов, специалистов поддержки и родителей, чтобы своевременно планировать необходимую помощь и предотвращать ситуации, когда ребенок теряется между различными учреждениями. В свою очередь, для детей с особыми потребностями индивидуальная педагогическая и психологическая поддержка в детских садах должна будет обеспечиваться уже с 3-летнего возраста. Скрининг поначалу протестируют в рамках пилотного проекта в нескольких самоуправлениях с декабря 2026 года до середины 2028 года, и родители смогут свободно выбирать, участвовать в нем или отказаться. Нефтепродукты, выброшенные на берег в Курземе, возможно, попали в море в результате утечки судна. Поскольку анализы исключили версию об историческом загрязнении, сообщили в Государственной службе окружающей среды. В выброшенном на берег загрязнении обнаружены в основном легкие нефтепродукты, в том числе дизельное топливо и газойль. Таким образом, ранее рассматриваемая версия об историческом загрязнении не подтвердилась, и служба продолжает выяснять возможный источник загрязнения. Будут проведены более детальные анализы и исследования, которые помогут установить источник его происхождения. Госслужба окружающей среды сотрудничает с другими ответственными